0: Штормами любовался ты бездонными, когда она атласна и нежна. Между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
2: Быковский Виктор Иванович, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Виктора призвали в армию по окончании медицинского техникума. В 43-м году был отправлен на фронт, командовал санитарным взводом. Отличился во время битвы за Днепр. В ночь на 25 сентября 43-го года Быковский в составе группы захвата форсировал Днепр. На рассвете в критический момент боя защищал раненых на батальонном медпункте. Был дважды ранен, но сумел переправить всех раненых через реку в тыл. На последней лодке тяжело раненого военфельдшера самого отправили в госпиталь. 26 октября 43 года гвардии лейтенанту медицинской службы Быковскому было присвоено звание Героя Советского Союза. Через два месяца Виктор вернулся в строй. Участвовал в освобождении Украины и Румынии. Награжден орденом Красной Звезды. После войны Виктор Быковский работал в военных, а по увольнении в запас в гражданских лечебных учреждениях.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: В 2025 году в центре Пятигорска к 245-летию города установили бронзовые миниатюры, копии местных достопримечательностей. 18 фигур высотой до 1 метра в мельчайших деталях повторяют оригиналы. Пятигорские мастера воплотили в бронзе гору Машук и мемориальный комплекс «Вечный огонь», домик Лермонтова и место его дуэли, грот Дианы, китайскую беседку, кофейню Гукасова и другие. Конечно же, представлен знаменитый провал, увековеченный в романе Ильфа и Петрова «12 стульев» и одноименных экранизациях. У входа в миниатюрный бронзовый провал стоит соразмерная копия самого известного в России памятника Остапу Бендеру, установленная у настоящего провала. Этот памятник – прямая иллюстрация к сцене из романа, где великий комбинатор продает билеты с целью капитального ремонта провала, чтобы не слишком проваливался. У обеих скульптур – внешность актера Арчила Гамиашвили, сыгравшего Остапа в фильме Леонида Гайдая.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Гуманизм». Лиза Лекомцева. Автор и исполнитель удмуртских и русских песен.
4: «Гуманизм» — это вера в ценность человека, в его достоинство и право на счастливую жизнь. Главное в гуманизме — признать достоинство каждой личности. Это значит, что нельзя унижать, использовать или ломать человека ради какой-то большой цели. Гуманизм требует относиться к людям уважительно, даже если они думают иначе, выглядят иначе или верят в другое. Проявляется гуманизм в самых обычных вещах. Например, учитель, который объясняет тему тому, кто не понял, старается объяснить так, чтобы до ученика тема дошла правильно, чтобы он понял и использовал это правило на практике, эту тему. Он объясняет, а не стыдит его перед классом. Он действует по-гуманному. Или врач, который лечит не по шаблону, а старается услышать пациента и помочь именно ему. Это тоже гуманизм. Гуманизм – это не слабость и всепрощение. Для меня гуманизм – это стремление видеть в каждом человеке ценность.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире кандидат филологических наук, руководитель кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета Елена Зубаркина.
5: Начать, Лен, я хочу с актуальных новостей. Вот процитирую даже. А сейчас много сообщений, и к нам приходят в редакцию о ситуации с антиплагиатом.
6: Наболевшая.
5: Наболевшая, да. Особенно для студентов, как я понимаю, и для преподавателей. Конечно. Ну, а суть такова. Обновленный детектор антиплагиата массово помечает дипломы, как сгенерированные нейросетью. В том числе честные дипломы, ну, по крайней мере, тех, кто эти дипломы писал, ну, вряд ли можно обвинить в нечестности, потому что, к примеру, студентку журфака Плехановского университета заставили упрощать научный стиль и портить язык, чтобы обмануть робота. Это вот один заголовок. Второй заголовок. Выпускнице пришлось 13 раз переписывать 90-страничный труд, потому что алгоритм упорно видел в нем машину. И таких заголовков и сообщений очень много. Конечно. В общем, мы получаем какой-то абсурд. Для того, чтобы быть человеком в глазах машины, нужно намеренно писать с ошибками, как-то косноязычно выражаться. Как с этим быть? И есть ли такая проблема в вашем университете?
6: Я думаю, что эта проблема есть сейчас в любом университете. Мне сложно отвечать за все сферы, все направления, поскольку, может быть, у технарей с этим дела обстоят чуть проще. А у физиков, да, а у лириков сложнее, потому что, ну, мы гуманитарии, мы работаем с текстом, мы его анализируем, филологи, журналисты и так далее. Но я могу сказать следующее, и, может быть, у меня очень тут такая консервативная, даже жесткая позиция. Я приведу примеры собственные. Буквально 2 месяца назад я сдавала труд, в котором была 501 страница на антиплагиат. Это наш вузовский антиплагиат. Ноль, ну понятно, что заимствования были, но процент использования искусственного интеллекта был равен нулю. Я не использовала искусственный интеллект. Второй пример. Моя дочь 2 недели назад сдавала дипломную работу для того, чтобы пройти систему антиплагиат. Она пишет по Шпаликову, это уже филологический факультет, и там тоже 0% использования искусственного интеллекта. И я в своем случае, и я знаю, что в ее случае искусственный интеллект не был использован вообще. То есть у нас я не сталкивалась пока на сегодняшний день с проблемой, когда студент не использует искусственный интеллект, а ему выдают там 10%, 20%. То есть бывает такое, что искусственный интеллект использован, но подчеркивает не те места, где есть вот эти вот заимствования. Да? Такое бывает. Но если этого не было у нас, это не означает, что это не существует. Мы это понимаем прекрасно. Поэтому история с Плехановским университетом, история с другими университетами, с этими несчастными студентами, которые вынуждены переписывать, но при этом они абсолютно академически честны, да, она, конечно, должна получать обсуждение, нужно на эту тему дискутировать, и, конечно же, нужно просто-напросто совершенствовать эти системы антиплагиата. И, наверное, мы находимся просто сейчас в очень сложной ситуации, в очень такое непростое время живем, когда технологически еще система антиплагиата не получила своего максимального развития. То есть ее тоже обучают узнавать. И поэтому этот период, как мне видится, нужно просто пережить. Ну, а моя позиция, я уже сказала, что она такая жесткая, она такова, что мы идем в искусственный интеллект, и используем его ровно настолько, насколько нам не хватает собственного.
5: Может быть, нужны какие-то решения, ну, скажем, на государственном уровне, что этой проверки недостаточно, да, для полной оценки. Потому что, как я понимаю, я же не знаю, не студент, вам эта тема ближе. То есть, вот объясните мне схему. Есть диплом, он сдается на антиплагиат.
6: Да.
5: И если там этот плагиат якобы выявляется, то студент не допускается.
6: Не допускается,
5: значит. Да. Вот, то есть может быть какая-то дополнительная должна быть форма или мера оценки, может собеседование какое-то, не знаю.
6: Нет, ну послушайте, он же этот диплом все равно защищает. Он, если его допустят, да, он потом придет на защиту и все равно станет понятно, он сам его писал или нет. Два вопроса. И все становится очевидно. Но, понимаете, мы сейчас, вот, например, в нашем университете, мы не можем принять работу, где превышен порог заимствований или где допускается искусственный интеллект. В других университетах я знаю, что есть уже какое-то ограничение. Например, мы разрешаем на 10% использовать ИИ. Пожалуйста. Но у меня мои опасения как преподавателя, как заведующего кафедры заключаются в том, что где гарантия, что этот студент использовал на 10%.
5: Да.
6: Да? Но мы и раньше же видели, когда не было никаких GPT, когда мы не писали работы с помощью нейросети, как делали студенты многие, ну не очень добросовестные, они брали какой-то текст, да? Они его переводили с помощью переводчика на китайский, с китайского на французский, с французского на русский. Вуаля, у тебя 98% оригинальности.
5: Не слушайте, пожалуйста, Елену. А способ-то интересный, я вам скажу.
6: Но так не надо делать.
5: Но так делать не надо. Хорошо.
1: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире стыковка двух пилотируемых космических кораблей. 16 января 1969 года были состыкованы советские космические корабли «Союз-4» и «Союз-5». Кораблем «Союз-4» управлял Владимир Шаталов. На «Союзе-5» были трое космонавтов – Борис Волынов, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов. На 35-м витке после стыковки Хрунов и Елисеев вышли в открытый космос и перешли в корабль «Союз-4». В состыкованном состоянии корабли находились 4 часа 35 минут. Борис Волынов вернулся на Землю на «Союзе-5», а Хрунов и Елисеев приземлились на «Союзе-4» с Владимиром Шаталовым. Евгения Хрунова после этого полета прозвали «космическим почтальоном». Именно он передал Шаталову корреспонденцию с Земли.
2: История одной песни.
3: В марте 1985 года в дни весенних школьных каникул вышел пятисерийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего».

0: Жуковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант. Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасное далеко» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.
1: Слышу голос из прекрасного далека,

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Космонавт 3 Андриян Николаев – первый человек, паривший в невесомости. И Гагарин, и Титов летали пристегнутыми к креслам. Николаев совершил 2 продолжительных космических полета. Первый одиночный длился 4 суток. Второй в паре с Виталием Севастьяновым – почти 17 часов. Благодаря этому подвигу мы знаем, что к невесомости привыкнуть проще, чем адаптироваться обратно к земной гравитации. Сердце привыкает меньше работать. Космонавты вернулись домой в прединфарктном состоянии. Николаев входил в самый первый отряд, тренировался с Гагариным и Титовым. Его путь на орбиту непрост. По образованию будущий космонавт был лесоводом. К звездам его привела армия. Во время срочной службы Николаев стал воздушным стрелком. Затем выучился на летчика-истребителя. Интересно, что для космонавта 3 и его напарника Севастьянова разработали специальные космические шахматы, приспособленные для невесомости. Фигуры двигались в пазах, не отрываясь от доски.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет.

0: Собор Николая Чудотворца – один из самых интересных в окрестностях Наро-Фоминска. Первая церковь на этом месте была деревянная. И есть легенда, что в ней ночевал бежавший из Москвы Наполеон. Правда это или нет, неизвестно. Но старую церковь французы сожгли вместе с селом. К 40-летию победы в войне 12-го года местные жители собрали деньги и заказали новый храм, уцелевший до наших дней. Строил его Петр Петрович Буренин. Он родился в семье крепостного и одним из первых задумался о создании нового национального стиля в архитектуре. Никольский собор – одно из воплощений его идей. Массивная луковичная глава и барабан-колокольня напоминают о храмах Древней Руси. Интерьер Никольского собора изображен на картине Верещагина «Дурные вести из Франции». Разумеется, это ошибка. Ту церковь, где Наполеон мог получить вести, он сам и сжег при бегстве, а на картине – храм, воздвигнутый на полвека позже.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Алена Минулина.
2: Я предлагаю начать с той самой песни, которая дебютировала у нас на радио «Гордость» очень успешно. Несколько недель, если не дольше, да, была в хит-параде. Люди активно голосовали. Тогда же вот появились первые вопросы. Кто такая Алена Минулина? Когда она у вас будет в эфире? Вот Алена у нас здесь. Представляйте песню.
3: Так, для этого еще пока микрофон не нужен. Петь песни – это на самом деле довольно тоже долгая история. Еще в 2016 году появились некоторые строчки, собственно, главный посыл: «Стрелам в поле больше не летать, у гонцов хорошие вести сегодня с милым. Идем не воевать, идем петь песни». Но тогда, видимо, еще вот время не настало. А потом прошло несколько лет. Дело в том, что эту песню я над ней работала вместе с автором, с исполнителем, который скрывается под псевдонимом Ред. Вообще, это большой человек, дивный, интересный музыкант. Всем рекомендую тоже найти Ред, Art Mind, найти его проект, послушать его треки, потому что вот он несет то, что нам сейчас необходимо. Это то самое, тоже вот глубинное осмысление философское с русской точки зрения – вообще и событий дня сегодняшнего, и, опять же, миросоздания в целом. И он как раз делал аранжировку совместно с моим саунд-продюсером Дмитрием Стрельцовым на эту песню. И он же исполняет вот вместе со мной, я сегодня вместе с ним исполню, средний куплет, рэп-часть, которая, мне кажется, очень важна и как раз раскрывает тоже смысл песни.
2: Алена Минулина на радио «Гордость». Петь песни.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Торама. Фольклорный ансамбль из Саранска носит имя своего основателя Владимира Ромашкина. Легендарный фольклорист и музыкант Ромашкин посвятил жизнь возрождению наследия предков. Он воссоздал множество многоголосых мордовских народных песен, аутентичное звучание которых было практически утеряно. Сегодня дело основателя ансамбля продолжают современные музыканты, в числе которых сын Владимира Ивановича Андрей. В творчестве ансамбля традиционные инструменты и народный вокал встречаются с энергией рок-музыки. Одна из самых популярных композиций – «Йору». Песня рассказывает о девушке, которая просит мать не выдавать ее за нелюбимого. Говорит, что лучше бы ей родиться белой березой на опушке леса. Молодой парень срубил бы дерево, сделал скрипку и поставил на колено. Именно так в традиции мордовских народов играли деревенские скрипачи. Скрипка дарила бы свою музыку людям, заставляла петь не поющих и плясать не пляшущих. Парадокс. История вроде бы драматичная, а композиция динамичная и жизнерадостная. Ноги сами пускаются в пляс. Фольклорный ансамбль «Торама» имени Владимира Ромашкина. «Йору». Язык исполнения «Эрзянский».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Козловцева. «Нити бессонных ночей».
2: Не знает старушка покоя, и ночи ее коротки. Для русского вяжет героя на фронт шерстяные носки. Кладет она в каждый носочек записку с молитвой святой. Пусть Божья Матерь, сыночек, всегда будет рядом с тобой. И в зареве грозном, багровом, когда полыхает зенит, своим вседержавным покровом героев она осенит. Торопятся ловкие спицы, цепляя петлю за петлей. Наверное, многим не спится, когда над родимой землей суровые тучи нависли и мирные дни сочтены. Несут ее грустные мысли в горнило минувшей войны. Девчонкой до самой победы вязала носки для отца и знала, что вынесет беды, которым не видно конца. Чтоб горькую эту годину прожить не пришлось нам опять, теперь будет внуку и сыну носки до победы вязать. Во все времена не из пряжи, из нитей бессонных ночей без устали женщины вяжут победу России своей.
3: Поэт Ольга Козловцева посвятила это стихотворение 91-летней жительнице города Ряжска Рязанской области. Тамара Дмитриевна Чадина связала 150 пар носков для участников СВО.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
6: Тобольск – первый наш форпост в Сибири. Белокаменный Кремль 17-го столетия – единственный за Уралом. Он уникален еще и тем, что строился и сохранился как единый ансамбль. Строил его Семен Ремезов – картограф, географ и архитектор эпохи Петра Великого. С 17-го столетия сохранился огромный белокаменный Софийско-Успенский кафедральный собор, старейший в Сибири. Еще одна точка притяжения – знаменитый Тюменский замок, построенный в 18 веке. Толстые стены помнят Федора Достоевского. Древняя тюрьма работала до конца 80-х, но сейчас ее переформатировали в туристический аттракцион с музеем сибирской каторги и хостелом прямо на территории. Есть в Тобольске музей, посвященный семье последнего императора Николая II, хранящий множество раритетов, принадлежавших царской семье. Добраться в Тобольск проще всего из областного центра Тюмени, где радио «Гордость» вещает на частоте 87,5 FM. Едем к мальчикам из города Тобольска и послушаем Олега Митяева «Чужую войну».
7: На другой стороне земли теплынь,

0: решить.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Герой рубрики «Советский и российский актер театра, кино и озвучивание». Народный артист СССР Георгий Михайлович Вицин. Дебютировал в кино в 1945 году в фильме Сергея Юткевича «Здравствуй, Москва». А известность актеру принесла роль труса в комедиях Леонида Гайдая. Кроме того, Вицин озвучил почти 80 мультфильмов. Эту работу он обожал, говорил, что здесь чувствует себя ребенком. Кстати, ему было 48 лет, когда он сыграл 20-летний Мишу Бальзаминова. Он умел как никто перевоплощаться в молодых и юных. Интересные факты об актере. Вицин был вегетарианцем и ежедневно медитировал. Если во время съемок у него было время занятий, он бросал все и шел медитировать, останавливая съемочный процесс. Несмотря на создаваемые на экране образы алкоголиков, актер в жизни никогда не пил и не курил. Даже когда снимали сцену с пивом в «Кавказской пленнице», Вицин попросил налить ему в кружку настой шиповника – но он не пенился. Тогда ему пришлось пригубить настоящий хмельной напиток. Еще Георгий Михайлович любил рисовать, читал философию, а также письма и дневники великих людей. Вицин был добрым и отзывчивым человеком, очень любил животных, подбирая бездомных кошек и собак. До последних дней жизни он выходил во двор своей пятиэтажки, чтобы покормить голубей.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: А вы знаете, что некоторые привычные нам слова в русском языке придуманы конкретными людьми? Одно из них – «кислота» ввел лично Михаил Ломоносов. Когда великий ученый переводил зарубежные труды по физике, он столкнулся с проблемой. Множество слов и терминов не имело аналогов в русском языке. Ломоносов был патриот и тонко чувствовал язык. Поэтому он не стал заимствовать все подряд, но подошел к делу творчески. Где не мог подобрать аналога – заимствовал. Где мог – выбирал что-то похожее. А в огромном количестве случаев придумывал новые русские слова. Так греческое «оксис» он решил передавать как «кисл» – «кислый». Отсюда кислота, а затем и кислотный. Слово прекрасно прижилось в языке, и когда уже после смерти Ломоносова открыли кислород, это слово прекрасно перевели на русский по модели, созданной великим ученым.
2: История одной песни.
5: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Милосердие». Лиза Лекомцева. Автор и исполнитель удмуртских и русских песен.
1: «Милосердие» — это когда человек видит чужую боль или трудность, и человек не проходит мимо, а старается помочь. Не ради похвалы, а потому что он не может остаться равнодушным. Милосердие — это не слабость, это про чуткость и готовность дать человеку опору своим делом, словом или просто тем, что человек рядом в трудную минуту. Примеры милосердия очень простые и жизненные, такие как в школе кто-то заступается за того, кого дразнят, или сосед помогает пожилой женщине донести тяжелые сумки, или врач терпеливо объясняет своему пациенту, что и зачем нужно делать, и говорит: «Все будет хорошо». Или когда волонтер кормит бездомных животных или помогают искать пропавших людей. Тут милосердие в большом и осознанном деле. Главное, что в основе милосердия — это сострадание и желание сделать чуть легче тому, кому сейчас тяжело.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Сразу три усовершенствованные модели надувных саней изобрел вместе со своим наставником Сергеем Апреликовым восьмиклассник Артем Маркев из Владимира. Главная их часть – купол, защищающий пассажира от летящего в лицо снега. С него-то все и началось. Артем пытался усовершенствовать обычную надувную ватрушку. Теперь 14-летний школьник – соавтор сразу трех патентов. Один на непотопляемые сани для спасателей и рыбаков, удобные для передвижения по льду. Второй – на пижонскую, светящуюся в темноте ватрушку с защитным капюшоном. И третий – на модель, специально приспособленную для активного отдыха. Пока Артем и Сергей готовят 3D-модель и чертежи своих саней, чтобы их уже можно было когда-нибудь запустить в производство. Надеемся вскоре увидеть на рынке усовершенствованные ветростойкие ватрушки. История одной песни.
2: Песню «Крейсер Аврора» композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Матусовский написали в 1973 году, когда режиссер-мультипликатор Роман Качанов решил снять мультфильм об истории крейсера. По сюжету дети во дворе обсуждают, как назвать игрушечный корабль. Когда один из них предлагает название «Аврора», другие удивляются. Они ничего не знают о истории крейсера, да и песни про него нет. В детском разговоре Качанов выразил собственное удивление. Многие взрослые тоже не знают, что крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной был задействован в обороне города, а песни не удостоился. Качанов решил это упущение исправить. Герои мультфильма идут в музей «Авроры» и узнают историю крейсера. С экрана звучит песня в исполнении Марии Виноградовой. Позже песню исполнил большой детский хор «Гостелерадио». А потом пришло понимание, что композиция «Крейсер Аврора» близка не только детям, но и взрослым, и великолепно звучит в исполнении суровых мужских голосов. Послушаем песню в исполнении Эдуарда Хиля. Напомним, песня «Крейсер Аврора» одно время считалась неофициальным гимном Ленинграда. Сейчас город носит историческое название «Санкт-Петербург». Радио «Гордость» звучит в этом великом городе на частоте 93,3 FM.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что некоторые слова в русском языке имеют конкретных авторов? В том числе и такие, которые будто жили с нами всегда. Во всяком случае, так может показаться на первый взгляд. Одно из них – «бездарь». Придумано поэтом-футуристом Игорем Северяниным. Да-да, изначально это была именно «бездарь» женского рода и с ударением на «а». «Обнаглевшая бездарь», – писал поэт. Его современникам новое слово понравилось страшно. Его подхватил Чуковский, который назвал слово «перехлёстким». Надо сказать, что в первой половине 20 века «бездарью» называли не только людей, лишенных таланта, но и созданные ими неталантливые произведения искусства. Только ближе к нашему времени «бездарь» превратилась в «бездаря», который стал исключительно характеристикой человека-творца, а не его творения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Владислав Третьяк – самый именитый вратарь 20 века, член сборной мира, куда вошли лучшие хоккеисты столетия. Десятикратный чемпион мира и девятикратный Европы. Первый в истории вратарь, получивший 3 золотые олимпийские медали. Родился в Подмосковье, сначала занимался прыжками в воду, с 11 лет играл в хоккей за ЦСКА. В хоккей его привела мама. Уже в 15 спортсмена заметил Анатолий Тарасов, который пригласил его на свои взрослые тренировки. Великий тренер помогал своим ученикам развить не только силу, но и бесстрашие. Один из приемов его тренировки назывался «Убей канадца». Каждый спортсмен должен был, правильно сгруппировавшись, с разбегу врезаться в дерево. Уже на юниорских состязаниях Третьяк собрал рекордное количество наград, а в 17 вошел в сборную СССР, став одним из самых молодых ее участников. Интересно, что изначально спортсмен играл как нападающий, но все время пытался инстинктивно защищать ворота. Тогда-то его и определили вратарем. Здесь он поставил несколько рекордов по количеству отраженных ударов и разработал виртуозную технику защиты ворот. Спортивную карьеру Владислав Третьяк завершил рано. Хотел больше внимания уделять семье. С тех пор занимается тренировкой и общественной работой. С начала нулевых возглавляет Федерацию хоккея. Избирался депутатом Государственной Думы. Интересный факт. В советское время знаменитый хоккеист владел одной из редких иномарок – «желтой Тойотой», призом лучшему игроку Кубка Канады. Советское правительство разрешило хоккеисту не платить за нее пошлину.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Надежда Кожевникова. «Возьми меня на войну».
4: Возьми меня, мой милый, на войну. Ведь ты пойдешь, иначе ты не сможешь. И станется, головушку там сложишь. Возьми меня, мой милый, на войну. Возьми меня с собой, я пригожусь. Я понимаю, на войне не в сказке, но я умею делать перевязки. И крови, и страданий не боюсь. Возьми меня с собою на войну. Я не переживу разлуки нашей. Я буду борщ бойцам варить и кашу, и пыльные рубахи простерну. Не думай, не поверю я словам, что на войне, мол, женщинам не место. Нас Бог лепил, крутое выбрав тесто, в продленье рода и на помощь вам. Но мало мне на Бога уповать. Тебя мне не заменят миллионы. Я буду подносить тебе патроны. Я буду твою спину прикрывать. Ты говорил, с тобой нам по пути. Но если встанем на краю могилы, тебе отдам любовь свою и силы и не позволю первому уйти.
5: Надежда Кожевникова, лауреат литературной премии имени Рыленкова, автор 6 сборников стихов и прозы. Поэтесса родилась и живет в Брянской области. Строки «Я умею делать перевязки» вошли в ее стихотворение не для красного словца. За спиной у автора годы работы в системе здравоохранения.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: А вы знаете, как для полета в космос отобрали знаменитых Белку и Стрелку? В 1957 году Сергей Королёв велел отобрать четвероногих претендентов прямо на улицах Москвы. Ставку сделали на дворняжек, как приспособленных к тяжелой жизни. Собак отобрали по строгим критериям: до 6 кило веса, до 35 сантиметров холки, от 2 до 6 лет. Брали только самочек. Для них было проще сделать вариант космического туалета. Собак тренировали год, гоняли на центрифуге, приучали к металлическому контейнеру и специальным костюмам со множеством датчиков. Сразу решили, что четвероногих пошлют парой, поодиночке им некомфортно. Белка и Стрелка провели в космосе больше суток. Для них первых сделали космическую еду – субстанцию вроде холодца. Полет оказался для собак первым и последним, но обе прожили долгую и счастливую жизнь при Институте космической медицины, а дочь Стрелки, Пушинка, отправилась к Джону и Жаклин Кеннеди. На первых четырех ее щенков хозяева получили 5000 заявок от желающих со всего мира.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Если б не было тебя,

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский язык очень богат. Однако каждый из нас имеет шанс сделать его еще богаче. Многие русские ученые и переводчики, писатели и поэты обогатили наш язык новыми словами. Вот, например, колоритное словечко «злопыхательство». Его придумал лично великий писатель-сатирик Михаил Салтыков-Щедрин. Значение «злобствовать», «злословить» относиться недоброжелательно. А какие фразочки он сочинял с новым словом? «В поезде в каждом соседе видишь сосуд злопыхательства». Сам Салтыков-Щедрин произвел от злопыхательства еще и злопыхателя, то есть человека, который злопыхает. Это словечко очень полюбилось потом Булгакову, который с удовольствием использовал его, к примеру, в своей биографии Мольера. Так что, если хотите обогатить великий и могучий, дерзайте. И не бойтесь злопыхателей.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Иван Кириллович Яковлев – легендарный командующий внутренними войсками, руководивший ими 18 лет. Родился 5 августа 1918 года в селе Чернолесское Новоселецкого района Ставропольского края. Участник Советско-финляндской войны, он был дважды ранен на фронтах Великой Отечественной, в которой прошел путь от Вязьмы до Штеттина. В 1968 году возглавил внутренние войска МВД СССР. Под его руководством они изменили свой облик, стали современным военным организмом, способным выполнять самые сложные правоохранительные задачи. Созданные при Яковлеве ведомственные морские воинские части, авиация, спецназ до сих пор являются неотъемлемой частью Росгвардии. Возросли роль и значение войск в жизни страны, авторитет и престиж солдат правопорядка в обществе. Впервые за много лет внутренние войска вышли из тени публичного забвения. Сведения о них перестали быть закрытой темой. Значительно активизировалась культурная жизнь внутренних войск. Был возобновлен выпуск войскового журнала «На боевом посту». Организованы ведомственный музей, образцово-показательный оркестр, ансамбль песни и пляски. Генерал армии Яковлев лично руководил действиями подчиненных, организовывая мероприятия в зоне аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986 году он оставил пост начальника внутренних войск. Иван Кириллович ушел из жизни 13 сентября 2000 года. В 2018 году в Росгвардии была учреждена медаль «Генерал армии Яковлев», которой награждают за высокий профессионализм, проявленный при руководстве воинскими частями и организациями ведомства. Его имя носит одна из улиц Москвы.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-FS-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.

Сколько бы ни уезжал, все-таки тянет обратно. Дома семья, дома два брата, дома ждут мама и папа. Да и дома вкуснее еда, если честно, то дома и мягче подушки. Я по дому скучаю всегда, дома действительно лучше.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Уральские химики разработали портативную диагностическую платформу для экспресс-диагностики вирусных и бактериальных заболеваний и определения уровня содержания антибиотиков. В основе разработки искусственно созданные уникальные органические молекулы, которые избирательно взаимодействуют с вирусными белками и некоторыми антибиотиками. Новое устройство сможет за 5 минут определить, болен человек или нет, а также какова природа заболевания – вирусное или бактериальное. Диагностическая платформа поможет медицинским учреждениям ставить быстрый первоначальный диагноз, а пациентам не тратить лишнее время на проведение дополнительных анализов.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Полина Арынянская. 149-200.
2: Смерть не стоит на месте, пашет поля помалу. 149-200 или экспресс в Вальхалу. Ты за кого на мины? Клоуну много чести. Клоун стреляет в спину. 149-200. 149-200. Кладбище желто-сине. Помнишь начало в Бресте? Помнишь финал в Берлине? Сыну скажи и бате. 149-200. Ради чего, приятель, лезешь ты в перекрестье? 149-200. Нет ни земли, ни дома. Внукам арийских бестий проданы черноземы. Слышишь, как плачут дети? Кто вас во след покрестит? Ради всего на свете 149-200. Русские чужды мести. Что умирать без толку? 149-200. И вызывай Волгу.
3: Радиоволна 149-200 – это гуманитарная частота, открытая для того, чтобы бойцы ВСУ могли сдаться в плен, назвав в эфире позывной «Волга». Частота запущена в июле 23-го. С этого времени «Волгу» вызвали тысячи украинских военных, не желающих воевать за нацистский режим. А на стихотворение Полины Арынянской начали сочинять песни.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Син егум уи сурец. В переводе на русский «твой образ всегда перед моими глазами». Эта фраза стала названием одной из самых известных композиций молодого и популярного исполнителя Алибека Казарова. В балладе поется о безответной любви с первого взгляда. Девушка мелькнула как видение и исчезла как тень. Но ее образ навсегда запал в сердце парня. Прекрасный и недосягаемый, он остался в памяти влюбленного навсегда. Алибеку Казарову 25 лет. Он родился в городе Баксане, недалеко от Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии. В семье царила атмосфера традиционной музыки родного края. Его дед выступал в государственном академическом ансамбле Кабардино-Балкарской республики «Кабардинка», а дома часто пел душевные народные песни. Маленький Алибек подпевал и уже с 12 лет начал исполнять сольные композиции. Выступление Алибека Казарова отмечено наградами ряда республиканских, а также международных конкурсов и фестивалей. Алибек Казаров, «Синь егум уи сурец». Язык исполнения черкесский.

Вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино.

поспать в раю. Но кое-что мы здесь успеем натворить, подраться здесь, хоть я пою. Другие любят, третьи думают любить, уйдут как пыль, в ничто без сна. И сыновья, и внуки внуков в трех веках, не дай Господь, чтобы война.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Николай Расторгуев. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
0: Всем привет, с вами Марлен. Слушайте мою песню «Русская заря».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире самолет на криогенном топливе. 15 апреля 1988 года совершил первый полет самолет Ту-155, силовая установка которого работала на жидком водороде. Один из трех двигателей самолета был специально сконструирован для работы на криогенном топливе и не имел аналогов в мире. На следующем этапе эксперимента водород заменили на сжиженный природный газ. Оба вида криогенного топлива показали лучшую по сравнению с авиационным керосином экономичность и экологичность. Всего экспериментальный Ту-155 совершил 70 полетов на криогенном топливе. Считается, что этот самолет намного опередил свое время.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что «Бурлаки на Волге» — это не только полотно Ильи Репина, но и скульптурная композиция, установленная в 2014 году на набережной в Самаре. Изваял ее к очередному юбилею Репина местный потомственный скульптор Николай Куклев. Фигуры бурлаков выполнены с большой точностью. Чтобы придать группе глубину, баржу, которую тащат рабочие, поместили на метр дальше основной композиции на гранитном столбике набережной. Бурлаков в Самаре решили изобразить не случайно. Свою знаменитую картину Репин писал в окрестностях именно этого волжского города.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, что авторитетнейший музеевед своего времени, этнограф, географ и публицист Дмитрий Александрович Клеменц был не только талантливым исследователем, но и ярким революционером? Более того, революционная деятельность в определенной степени поспособствовала его становлению как ученого. Революционными деятелями Дмитрий увлекся в студенческие годы, был арестован и сослан в Якутию. Именно здесь, в Минусинске, Клеменц начал активную исследовательскую деятельность. Он прошел десятки тысяч

0: Километров по Сибири и Монголии, изучая антропологию и этнографию коренных народов. Ежегодно проводил географические и геологические экспедиции и собрал несколько тысяч экземпляров горных пород и окаменелостей. Обследовал древний уйгурский город на севере Монголии и открыл развалины древней крепости в Туве. Печатался в сибирских и петербургских изданиях Русского географического общества и помогал в создании музейных коллекций в сибирских городах. После того, как срок ссылки закончился, Клеменс еще на несколько лет остался в Сибири добровольно.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют, какие люди. Радио «Гордость».

0: День Буреш Гажаной Шхёс. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мусуани. Я приглашаю вас на классную вечеринку «Этнокульт», которая состоится 12 октября в клубе «16 тонн». Я спою для вас много классных удмуртских песен. Митуш вой маламыт илядыс. Умичка тоща шхёс.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, откуда в русский язык пришло слово «шлак»? Оно является заимствованием из немецкого. Изначально кузнецы так называли куски металла, летящие в стороны приковки. Существительное происходит от глагола, который на немецком языке значит «ковать». В русский оно проникло в начале 18 столетия после реформ Петра Великого. Долгое время слово «шлак» использовалось в основном в горной металлургии. Так называется побочный продукт выплавки руды. Дополнительные современные значения – мусор, грязь или мифические шлаки организма – появились только в конце 20 века.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Я люблю, и значит я живу.
1: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Этномузыколог Шонар Паул пишет и исполняет собственные песни на удмуртском языке, причем использует редкий местный говор бавлинских удмуртов. Носителей говора во всем мире осталось не более 1500. Большинство из них проживают на малой родине музыканта в селе Николашкино Бавлинского района Республики Татарстан. «Мои дедушка с бабушкой – потомственные пчеловоды. Для меня жужжание над сотами было самой родной колыбельной», – рассказывает певец. В удмуртской культуре пчела – это не просто насекомое, это символ трудолюбия, порядка и удивительной мудрости. Наблюдая за их работой, я понял, их жизнь – точная копия нашей. У них есть свои законы, своя иерархия и своя магия. Гарден – это мой звуковой слепок тех ощущений. Место, где природа встречается с человеческой душой, а детские воспоминания превращаются в ритм. Погрузитесь в этот улей вместе со мной, слушайте сердцем. Шонар Паул, Гарден. Язык исполнения – удмуртский.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тамбовской области приступили к выпуску беспилотных зерноуборочных комбайнов. Машины оснащены инновационными системами, которые позволяют оптимизировать расход топлива и обеспечивать ровный проход по полю без пропусков и прикрытий. Этот проект реализуется совместно с одним из белорусских заводов сельскохозяйственного машиностроения. Его реализация позволит заместить импортную сельскохозяйственную самоходную технику конкурентными образцами российского производства. Кроме того, на территории промышленной площадки планируется наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов, а также компонентов и запасных частей для сельхозтехники.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новые эффективные лекарства от депрессии создают российские ученые. Действующим веществом в нем станет виндобурнол. Более ранние исследования показали, что он оказывает положительное воздействие на нервные клетки и нейромедиаторы, а значит, может лечить заболевания, связанные с перепадами настроения, расстройством памяти, снижением интеллекта. Пока наши ученые испытали вещество для лечения депрессии на мышах. Испытания показали хорошие результаты. Зверьки больше общались с сородичами, их меньше тянуло на сладкое. Симптомы депрессии у людей и животных очень схожи. А еще ученые обнаружили общее положительное воздействие виндобурнола на мышцы и обмен веществ. Так что новое лекарство от депрессии не за горами. Исследования провели ученые из Центра фундаментальной основы биотехнологии РАН при поддержке индустриального партнера группы AirPharm. Несмотря на все сложности, его результаты удалось опубликовать в очень престижном международном медицинском журнале.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Мурманске есть необычный памятник. Печальный кот Семен, сидящий на лавочке, с узелком в лапке на набережной Семеновского озера. За этой скульптурой скрывается удивительная история, достойная кинофильма. Согласно легенде, пушистый сиамский путешественник в течение 6 лет шел 2000 километров от Москвы до Мурманска, чтобы вернуться домой к хозяевам. Почти 40 лет назад семья Синишиных, возвращаясь с отдыха в Москве, случайно потеряла в столице своего питомца, сиамского кота по имени Семен, и вернулась домой без него. Каково же было их удивление, когда через 6 лет кот вернулся в их квартиру в Мурманске. Про это тогда написали многие газеты, и кота начали сравнивать с японским псом Хатико. Позднее про Семена даже сняли короткометражный фильм под названием «История любви». В 2012 году журналист Дмитрий Качалов предложил установить в городе скульптуру кота. Жители предложение одобрили. И теперь кот Семен радует как горожан, так и гостей Мурманска.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Несостоявшийся священник и революционер, а еще героический полярник. Это все можно сказать о Владимире Русанове, прототипе капитана Татаринова из романа «Два капитана». Наш герой родился в Орле в купеческой семье 80-х 19 века. Подробно своему тогда еще неизвестному современнику Иосифу Сталину собирался стать священником. Но в семинарии связался с революционерами и попал под арест. Была ссылка на берега Печоры, где он трудился статистиком, но ему хотелось получить образование. Поэтому чуть позже он уехал во Францию и окончил Сорбонну. Однако жизни без России Русанов для себя не видел. Мечтал исследовать вулканы на новой земле. Вулканология была его страстью. В начале 20 века губернатор Архангельска помог ему организовать экспедицию. Первый в истории сухопутный поход по новой земле. Наш герой прошел от Красного моря до Баренцева. Далее Владимир загорелся идеей пройти от Архангельска до Камчатки. Первая экспедиция вокруг Новой Земли прошла успешно, после чего его корабль «Геркулес» взял курс на Шпицберген, где Русанов открыл месторождение угля и оставил знаки, закрепившие территорию за Россией. Далее он, несмотря на риск нехватки провизии и топлива, которых изначально было рассчитано всего на полтора года, отправился к Новой Земле. В итоге экспедиция исчезла, и только спустя 20 лет нашли ее последние следы.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
4: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.

0: Здорово, Дьявол! Привет, друзья! Это Гявок. Приглашаю вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клубе «16 тонн» на Пресне. Попоем хором, потанцуем и весело проведем время вместе. До встречи! Аймакан! Всего хорошего!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные «Великой страны».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Приморье спасенный леопард осваивает новые земли. Хищник по кличке Лео-260М ушел на юг. Его заметили в Васильковском заказнике, сообщили в дирекции заповедников. На новых кадрах зверь прячется от камер. Он то смазан в стремительном беге, то прячет морду за толстым стволом. Но зоологи узнали его безошибочно. Узор пятен работает лучше отпечатков пальцев. Этот случай уникален для мировой науки. Лео-260М – первый возвращенный дикий леопард. Летом 2022 года истощенного котенка-сироту нашли у границы нацпарка и отправили на реабилитацию.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».
2: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Набережные Челны – город легендарного КАМАЗа. Предприятие появилось в Челнах благодаря руководителю Советского Татарстана Фикряту Табиеву. Недавно его имя увековечили на карте города, назвав в его честь набережную Камы. Несколько лет назад ее благоустроили, создав на берегу Великой реки ультрасовременное городское пространство, чья архитектура отсылает к образу грузового порта. Еще одна точка притяжения – бульвар энтузиастов. В 80-е молодой скульптор Ильдар Ханов установил на нем уникальные скульптуры в стиле советского модерна из бетона и смальты. Средства на композицию собирали всем миром. В набережных Челнах находится единственный в своем роде в России зал для органных концертов на 700 посадочных мест. Безупречной акустики удалось достичь без микрофонов и усилителей звука только за счет конструктивных особенностей. А совсем рядом с промышленным городом на другом берегу Камы расположен Боровецкий лес – крупнейший лесной массив Республики Татарстан. Едем в набережные Челны по Великой Каме и слушаем «Чайф» на радио «Гордость» 87.9 FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7. Собрать все взгляды.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
6: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колеса даром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
4: Радио «Гордость». Слушаем своих. Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». «Светень». Песня «Плясала».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: По железным дорогам Свердловской области начал курсировать электропоезд «Финист». По уровню комфорта он даже превосходит «Ласточку». В 5 вагонах поезда предусмотрено 416 мест. Увеличено число санитарных модулей. «Финист» производится в городе Верхняя Пышма Свердловской области и полностью собран из отечественных деталей. Поезд может разгоняться до 160 км в час и в перспективе станет базовой платформой для целой линейки скоростных электропоездов нового поколения.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, друзья, с вами Олег Чубыкин. И это «Вечная любовь» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Герой этого выпуска – ветеран СВО Эдуард Бараев из Адыгеи. Этот скромный, улыбчивый молодой мужчина, меткий стрелок из лука и настоящий патриот России. Впервые за ленточку он отправился сразу после начала СВО. Как и многие, младший сержант запаса Бараев не смог оставаться в стороне. Воевал на запорожском направлении в пехоте, получил ранение, восстановился и снова отправился на СВО в составе артиллерийского подразделения на Херсонском направлении. Во время выполнения боевого задания получил тяжелое ранение и был комиссован. Когда Эдуард вернулся домой, то филиал фонда «Защитники Отечества» помог получить специализированный протез. С ним Эдуард смог заниматься спортом, в том числе и в секции стрельбы из лука. Ветеран быстро освоил нужные навыки и в Ставрополе выступал за родной регион. Восхищаемся силой духа наших героев. Именно такие мужчины, отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава героям России!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
3: Папа, что это за песня?
4: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
3: Это которым можно настроение менять?
4: Угу.
3: И на рюкзак вешать?
4: И не только.
3: Пап, нам пора в Перекресток.
4: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке. Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы правил, акции, количество призов, срок эмиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 1870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
8: Москвич представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама ООО «БТ. Неофферта».
10: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
11: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.

0: Привет! Это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
1: Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клуб «16 тонн» на Пресне.
0: Будем петь и танцевать вместе. До встречи!
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Так как все-таки правильно? Конфорка через «Н» или комфорка через «М»? Современные орфографические и орфоэпические словари разрешают только один вариант – через «Н» – конфорка. При этом стоит отметить, что долгое время два варианта конкурировали. Слово «конфорка» взято, видимо, из нидерландского языка в XVIII веке и изначально писалось через «М» и «А» – «камфорка». Спустя короткое время ситуация изменилась, и уже Владимир Даль внес в свой словарь вариант «конфорка». Затем, в начале XX века, в словарях вариант с «Н» был долгое время обозначен как просторечный. Лишь в середине прошлого столетия лингвисты все же сочли, что говорить и писать «конфорка» через «Н» – правильно. Так что теперь пишем так и следим за изменениями.
0: Радиостанция «Гордость».

История одной песни. В 1981 году на экраны вышел фильм Ильи Фреза «Вам и не снилось». В этот год его посмотрели 26 миллионов человек, а звучащая на фоне титров песня полилась из каждого окна. Литературной основой картины стала повесть Галины Щербаковой. Музыку написал Алексей Рыбников задолго до создания и фильма, и повести. А песня получилась, когда композитор открыл роман Рабиндраната Тагора «Последняя поэма». Роман о любви и разлуке завершался стихами в переводе Аделины Адалис. Рыбников говорил: «Я был поражен, насколько точно и легко ранее неизвестные мне стихи легли на эту мелодию». Песню он назвал по роману «Последняя поэма». Однако, по словам композитора, ее оказалось буквально некуда пристроить. Через несколько лет песня прозвучала в исполнении трио «Линник», но известности не получила. Зато в фильме «Вам и не снилось» она буквально пережила второе рождение. Нежная лирическая мелодия Рыбникова и проникновенное исполнение Ирины Отьевой и Веры Соколовой идеально подошли к драматической истории о первой любви. Сегодня известны более десятка кавер-версий. Послушаем последнюю поэму в исполнении Валерии.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость».
2: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
3: Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самая точная в мире гамма-обсерватория. В 2021 году на астрофизическом полигоне Иркутского госуниверситета был запущен пилотный комплекс гамма-обсерватории «Тайга» — одной из самых чувствительных в мире установок, созданной российскими учеными для решения задач в области астрофизики высоких энергий. Экспериментальная установка заняла площадь в 1 квадратный километр, на которой расположены детекторы, использующие разные принципы и методы регистрации частиц сверхвысоких энергий. Информация, поступающая из дальнего космоса, позволяет понять историю возникновения и, главное, современное состояние Вселенной. Астрономы планируют создать еще одну установку, но уже на 10 квадратных километрах и на большей высоте относительно уровня моря. Для ее размещения рассматриваются верховья Тункинской долины в Республике Бурятия и местность на границе с Монголией.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость — это мы.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Как же так получается, все так быстро кончается, и не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, чтобы не случилось.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Кабели или кабеля? На первый взгляд разница всего в одном ударении, но именно здесь многие ошибаются. Все потому, что форма кабеля звучит для русского уха вполне привычно. По аналогии со словами «профессора», «директора», так и хочется сказать «проложили новые кабеля». Но словари с этим не согласны. Если речь идет о проводах в защитной оболочке, правильно говорить «кабели». Например, электрические кабели, интернет-кабели, силовые кабели. Ударение остается на первом слоге и в единственном, и во множественном числе. А вот вариант «кабеля» относится уже совсем к другому слову. Точнее, к слову «кабель». Здесь во множественном числе ударение действительно переходит на окончание. Получается забавная языковая ловушка. Всего одна буква и одно ударение, а значения совершенно разные. Так что если речь идет о проводах, запоминаем «кабели» и никаких «кабелей».
0: Реклама. Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойны, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю «Горная сосна» в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, дорогие слушатели «Радио «Гордость». На связи группа «Катюша» и «Стрелкин». Наш специальный подарок ко Дню флага уже в эфире. Слушайте, подпевайте и гордитесь нашей великой страной.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Архитектор Леонид Моисеенко – человек, сформировавший лицо города Кемерово. Сибиряк, ровесник Октябрьской революции, он героически сражался под Сталинградом, где командовал противотанковой батареей. В Кемерово впервые оказался тоже во время войны. После тяжелого ранения под Ростовом попал в местный госпиталь. Первым его проектом стал жилой дом на площади Пушкина. Изящная башенка, белые колонны, тройная арка. Архитектор работал в лучших традициях величавого сталинского ампира. Один из символов Кемерово – здание главпочтамта, тоже спроектировано Леонидом Моисеенко. Во время хрущевской борьбы с излишествами оно едва не лишилось украшающей его башенки. А вот другую работу архитектору пришлось изуродовать. Башенку на здании городской администрации его заставили убрать. Уже в 80-е во время реставрации ее соорудили по сохранившимся эскизам мастера, восстановив справедливость.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

«Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Радио Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».

0: вам! Большой привет вам из Удмуртии! Я Лиза Леканцева и приглашаю вас 12 октября в клуб 16 тонн на этно-культ-вечеринку. Будем петь любимые песни, танцевать под зажигательные хиты. Встретимся еще раз 12 октября в 19:00. До встречи!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив 18+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Все знают, что Астрахань была крупным центром русской торговли с Востоком. Однако не всем известно, что с тех пор на Советской улице остались интереснейшие здания торговых подворий, где и сейчас живут люди. Самое молодое подворье – армянское. Его строили в середине 19-го столетия. Армянские купцы владели им вплоть до революции. Здание в стиле классицизма, но с ярким восточным привкусом. Самое интересное – это двор, сопоясывающий здание по периметру галерей. Здесь мало что изменилось с начала 20 века. Полное впечатление, что находишься в старинном восточном городе. Рядом расположено персидское подворье. Два этажа с мезонином, сводчатые галереи вдоль всего здания. Старожилы помнят, что когда-то тут держали верблюдов. С начала 20 века сохранились лестницы с аутентичными перилами и балясинами. Оба дома – памятники архитектуры федерального значения. На первых этажах, как и в старину, работают магазины, а вторые с советского времени используются как жилье.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
1: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о «Радио Гордость».
0: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
2: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
0: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

Радио «Гордость» представляет пятый альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». Уже в эфире за день до релиза на цифровом.

0: премьера. Только в эфире «Радио Гордость».
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои. Эксклюзивная премьера на «Радио «Гордость». «Цветень». Песня «Плясала».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Более 20 600 патентных заявок подано в России за 2023 год. Это почти на 9% выше уровня 2022 года. При этом отечественные заявители сосредоточились на технологиях, которые обозначены как приоритетные для концепции технологического суверенитета России. По данным Роспатента, больше всего заявок относятся к сфере медицинских технологий и фармацевтики. На втором месте беспилотные летательные аппараты и авиатехника. На третьем – двигатели строения. Более половины всех заявок подано вузами и научно-исследовательскими организациями, и без малого четверть физическими лицами и изобретателями.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, на связи Фейгин. Слушайте мой новый трек «Хороший человек» на Радио «Гордость».
2: Тот, кто всегда молчит, не значит, что дурак. Тем, кому нечего сказать, много говорят. И счастье не всегда там, где огромный особняк, а чаще

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

0: человек.
1: Да?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Не все знают, что первый памятник трудовой доблести установлен в Магнитогорске. И это не случайно. Во время Великой Отечественной Магнитогорск победил Рур. Именно на Урале ковали львиную долю оружия, которым наши били фашистов. Памятник трудовой доблести Магнитогорска поставили в 21 году. Состоит монумент из центральной стелы с гербом города и шести пилонов, напоминающих разорвавшиеся снаряды. Они изготовлены из нержавейки и бронзы, украшены фотографиями реальных людей, трудившихся на производствах Магнитогорска во время войны.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
4: Реклама.
5: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
6: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, группа конечно. Музыка «Горда».
3: Мы, Алексей Краев
4: и Дарья Краева,
3: гордимся героями нашего времени и посвящаем им нашу песню.
4: Слушайте радио «Гордость».
3: Здесь все свои.
5: В нашу память уходят герои, их сердца освещают нам путь. Кто-то скажет, что время другое и назад.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Матвей Вежнин, 17-летний школьник из Уфы, летом 2022 года оказался случайным свидетелем ограбления. Возле одного из торговых центров города, прямо под видеокамерами, злоумышленник выхватил телефон у инвалида и пустился бежать. Матвей бросился за грабителем, догнал его, скрутил, притащил на место преступления и удерживал до приезда полиции. Матвей передал преступника полицейским, телефон вернули хозяину. За проявленное мужество и активную гражданскую позицию Матвея наградили почетной грамотой МВД России. Грамоту смелому юноше вручал министр внутренних дел Республики Башкортостан.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радиостанция «Гордость».

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Мус-контент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: Идея песни «Спасатели» пришла певице Снежине Куловой после того, как она увидела кадры работы сотрудников МЧС. В записи композиции принял участие сводный хор МЧС России. Так современное звучание встретило

академической хоровой традицией. В клипе на песню снялись не актеры, а курсанты Академии государственной противопожарной службы. Те самые ребята, которые уже совсем скоро будут выезжать на настоящие вызовы. По замыслу автора, спасатели – благодарность людям, для которых спасать чужую жизнь стало ежедневной работой. А мы напоминаем, с 1 октября Мусконтент ПФКИ открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Мусконтент ПФКИ. Спасатели».

0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мусо Ани. Я приглашаю вас на классную вечеринку «Этнокульт», которая состоится 12 октября в клубе «16 тонн». Я спою для вас много классных удмуртских песен. «Митуш вось маламыт илядыс». Помечка тоща шкёс.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Офнуть. Среди молодежи это слово можно услышать довольно часто. Офни музыку, офни компьютер, офни микрофон. Но что оно означает и откуда взялось? Все довольно просто. Слово произошло от английского и обозначает буквально «выключено». В русском языке к нему добавили привычный глагольный суффикс, и получилось «офнуть» – «выключить», «отключить» или «прекратить что-либо». Причем «офнуть» можно не только технику. В интернете так нередко говорят о музыке, видео, программе или даже разговоре. А в компьютерных играх это слово может иметь и другое значение – «устранить» или «победить противника». При этом важно помнить, «офнуть» относится к сленгу. В дружеской переписке или разговоре оно звучит вполне естественно, а вот в официальной речи лучше выбрать привычные слова. Выключить, отключить или завершить.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В композиции «Гарыть марец» фольклорного ансамбля «Торома» имени Владимира Ромашкина поется о тайной любви молодой девушки. И, конечно, это не единственная лирическая песня популярного музыкального коллектива из Саранска. В музыкальном фольклоре любого народа много песен о любви – счастливой и несчастной, явной и тайной. Традиционные песни народов Эрзи и Мокша – не исключение. В начале 90-х годов прошлого века аутентичное звучание мордовского мужского многоголосия считалось практически утерянным. Огромный вклад в сохранение и восстановление драгоценного культурного наследия внес фольклорист, музыкант и кинодокументалист Владимир Ромашкин. Сегодня его миссию продолжают участники ансамбля, которому в 2017 году присвоено имя основателя. Дело Владимира Ивановича живет в каждой песне, в каждом многоголосном аккорде, в бережном отношении к слову и музыке предков. Пока звучит «Торома», жива связь времен, жив дух народа. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина. «Гарыть марец». Язык исполнения – макшанский.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Первый российский агробеспилотник С-80 компании «Транспорт будущего» прошел сертификацию в Росавиации и может использоваться для коммерческих работ. Дрон предназначен для точечного внесения удобрений и средств защиты растений, обладает полезной нагрузкой 40 килограммов и способен обрабатывать до 18 гектар в час. Этот беспилотник не только единственный на сегодня сертифицированный агродрон, но и первый такой аппарат, у которого налажено серийное производство. На заводах компании в Тольятти и Белгородской области производится 100 дронов ежемесячно. Но уже в ближайшем будущем компания планирует выпускать по 250 таких дронов каждый месяц.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет всем! Я Роман Разум и ансамбль 3-й ударной армии «Новороссия». Слушайте радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Почему слон называется слоном? Казалось бы, ответ должен быть известен давно, но с этим словом все не так просто. Лингвисты считают, что, скорее всего, слово «слон» пришло в русский язык из тюркских языков. Причем есть любопытная версия. Источником могло стать слово, которое означало «льва». Как такое возможно? Древние славяне не видели ни львов, ни слонов. О диковинных животных они узнавали от купцов и путешественников, поэтому название одного большого и сильного зверя со временем могло перейти к другому. А вот версию, что слово «слон» произошло от глагола «прислоняться», ученые считают красивой легендой. Вряд ли наши предки могли наблюдать за слонами, чтобы назвать их именно так. История этого слова еще раз напоминает – путешествовать могут не только люди и животные, но и сами слова.
2: Реклама. Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жизнь актрисы Ольги Дроздовой похожа на кино. Родилась она в Находке в Приморском крае в семье капитана дальнего плавания. Играла в драмкружках, актрисой мечтала стать с детства. Сказывались цыганские корни матери. Однако учебу не забрасывала и окончила школу с золотой медалью. С детства актрисе пришлось много трудиться. Она рано осталась сиротой и подрабатывала озеленителем. Путь к театру и кино начался с Института искусств во Владивостоке. Но Дроздова быстро бросила его, ушла на судоремонтный завод в кладовщицы. Это дало бесценный жизненный опыт. Затем Ольга поступила в театральный в Свердловске, а оттуда перевелась в Москву. Училась у Дмитрия Астрахана и Владимира Сафронова. Работать начала в театре «Современник». В кино дебютировала в 92-м. В «Яркой притче» «Прогулка по эшафоту». Фильм стал судьбоносным. На пробах Ольга встретила свою любовь – актера Дмитрия Певцова. Брак пара романтиков заключила на съемках сериала «Королева Марго» по роману Александра Дюма. Славу звездной паре принес сериал «Бандитский Петербург», где они сыграли влюбленных. Затем была остановка по требованию – один из самых любимых отечественных сериалов нулевых. Но

Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Здорово, Дьявол! Привет, друзья! Это Гявук. Приглашаю вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клубе «16 тонн» на Пресне. Попоем хором, потанцуем и весело проведем время вместе. До встречи! Аймакан! Всего хорошего!
1: При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Спасо-Преображенский монастырь – один из самых древних на Рязанской земле. Построили его на рубеже 13 и 14 веков. Однако нынешнее его здание намного моложе, всего-то 17 век. Сокровище монастыря – Преображенский собор, выстроенный на средства благочестивого купца Немчинова. Украшения собора – белокаменные наличники в стиле пышного нарышкинского барокко и богатые пестрые изразцы. А еще Спасо-Преображенский монастырь вошел в историю тем, что попал на первые в нашей стране цветные фотографии Семена Прокудина-Горского.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
1: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
2: Ну, вот я считаю, что эту... Ну, много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность, хоть маленькую, как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, и всей нашей стране. Ну, пусть громко сказано, ну, чуть-чуть помогаю.
1: Да, и эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и... первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Ну, я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, да, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь, в эфире «Радио Гордость». Поехали!

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: только в эфире «Радио Гордость».
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Белгороде разработали инновационные способы изготовления сварочных инструментов. Ученые Белгородского государственного университета запатентовали новый метод 3D-печати инструмента для сварки. Его суть – послойное сплавление металлического порошка лазером. В результате получаются детали необходимой формы, которые не нуждаются в последующей обработке и сохраняют высокую прочность при повышенных температурах. Изготовленные по инновационному методу инструменты применяются в аэрокосмической, атомной и других высокотехнологичных отраслях промышленности.
0: Радио «Гордость».

гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами –

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Столетов – один из наших физиков, чьи имена вошли в историю мировой науки. Он открыл первый закон внешнего фотоэффекта. Уже в 20 веке изучением природы света будет заниматься Альберт Эйнштейн. Его теория даст ответы на вопросы, которые поставил Столетов. Но именно российскому физику удалось близко подойти к верному объяснению ряда явлений, которые еще не могла изучить наука его времени. Родился Александр Столетов в старинном городе Владимире в купеческой семье. Учился во Владимирской гимназии, где талантливый педагог и заинтересовал его физикой. Поступил в Московский университет. Кстати, именно ему МГУ обязан первой университетской физической лабораторией. Дело в том, что в середине 19 века в нашей стране их еще просто не было. Ученый сумел организовать для студентов лабораторию, оборудованную по последнему слову тогдашней техники. Сейчас во Владимире можно посетить дом-музей семьи Столетовых, а возле главного здания Московского университета увидеть памятник ученому.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
1: Бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся.
2: Привет! Это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
3: Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клуб «16 тонн» на Пресне.
2: Будем петь и танцевать вместе. До встречи!
4: Поддержки президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это так объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Белгородская область – сердце Курской дуги, арена одного из самых масштабных танковых сражений в истории. Именно здесь, на Прохоровском поле, 12 июля 1943 года развернулась кульминационная битва, изменившая ход Великой Отечественной войны. Белгородская земля хранит память о тысячах советских солдат, отдавших свои жизни за свободу Родины. Многочисленные памятники и мемориалы напоминают о тех трагических и героических днях. Музей-заповедник «Прохоровское поле» — это место, где можно прикоснуться к истории и почтить память павших. Здесь находится храм святых апостолов Петра и Павла, воздвигнутый в память о погибших воинах, и музей бронетанковой техники. Знаете ли вы, что в Белгородской области установлен памятник «Звонница», посвященный памяти павших в Курской битве? Это величественное сооружение символизирует скорбь о погибших и благодарность героям. Белгородская область – это место, где Курская дуга оставила неизгладимый след. Память о героизме советских солдат, проявленном на этой земле, будет жить вечно.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России» 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярный певец, автор и исполнитель Магомед Дзыбов родился в ауле Хатажукай в Адыгее. По словам артиста, любовь к музыке он унаследовал от отца, виртуозного гармониста. Вспоминая свою учебу в Адыгейском республиканском колледже искусств, музыкант рассказывал, что тогда не знал ни одной ноты, но многие даже не догадывались об этом. Услышав мелодию один раз, Магомед легко воспроизводил ее на слух. Вместе с братьями он часто выступал на концертах, играя на адыгейской гармонии. Первой песней, исполненной на сцене, стал «Хасбулат» – творчески переработанная версия знаменитого русского романса в современной аранжировке сразу стала хитом. Сегодня в репертуаре заслуженного артиста Республики Адыгея и Республики Кабардино-Балкария Магомеда Дзыбова песни о любви, преданности, о преодолении трудностей и, конечно, об истории родного края. Одна из них «12» – это песня о 12 черкесских племенах. Они держатся вместе, они сильны и хорошо помнят многовековую историю своего народа. Магомед Дзыбов, 12. Языки исполнения – черкесский, русский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте. В студии Любовь Климова.
3: 9 октября в 10:43 по местному времени на территории Самарской области будет проведена комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Работа электросирен означает сигнал «Внимание всем». По этому сигналу жителям губернии необходимо включить телевизор и прослушать передаваемую информацию. В Самарском доме ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий для участников специальной военной операции. Мероприятие стало частью системной работы кадрового центра «Работа России» Самарской области по социальной и профессиональной реабилитации ветеранов СВО. Помогаем вернуться к мирной жизни и найти достойное применение своему опыту. На площадке собрались представители двух десятков ведущих компаний региона и более 100 ветеранов СВО и членов их семей. Продолжается комплексное оздоровление реки Сызранки в рамках федерального проекта «Вода России», нацпроекта «Экологическое благополучие», который реализуется по решению президента Владимира Путина. Ранее на участке протяженностью 1,8 километра уже было расчищено 41 гектар акватории. Сейчас в работе находится еще чуть более 33 гектаров. В этом году специалисты полностью завершили устройство карт намыва, расчистка акватории от водной растительности и донных отложений выполнено почти на 90%. Реализация проекта позволит улучшить экологические условия жизни для более чем 56 тысяч жителей. В акватории реки также расположена водно-гребная база школы Олимпийского резерва, где в результате расчистки реки уже проходят тренировки спортсменов.
1: Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость».
2: По полям понеслась наша музыка,

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: ИС-2 – легендарный советский танк Великой Отечественной, оружие прорыва. Огненная дуга Курска показала, Советскому Союзу недостает танка, способного бить немецкий бронированный зверинец, тигров и пантер с большой дистанции. Над задачей работала КБ Жозефа Котина. Его как раз удалось вывести из блокадного Ленинграда в Челябинск. Это КБ уже создало отлично показавший себя танк Клим Ворошилов. Конструкторы, изучив опыт реальных боев и машины противника, к осени 43-го создали новую мощную машину «Иосиф Сталин-2» со 122-миллиметровым орудием. Оно насквозь прошибало броню немецких «Тигров». Немцы попросту боялись подойти к ИСу ближе, чем на километр. Кроме того, новый танк отличался необыкновенной маневренностью и имел толстую броню, непрошибаемую для орудий врага. Сталин говорил об ИС, что с ним мы будем завершать войну. ИС освободил Украину, Прибалтику, Восточную Европу. Сейчас коллекцию исторических танков бережно хранят в Челябинске. Помним подвиги предков и гордимся ими.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: Свой путь певица, автор-исполнитель и продюсер собственных песен Мария Краймбрери начала в 2012 году с интернет-релизов, самостоятельно создавая и продвигая музыку. Сегодня это одна из самых узнаваемых исполнительниц отечественной сцены. Своей главной ценностью артистка называет семью. В этой работе она выступила не только исполнителем, но и режиссером клипа. Песню «Ты помнишь» Мария Краймбрери представила в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ», «Ты помнишь».

0: Реклама.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

Радио «Гордость». Здесь все свои. Эксклюзивная премьера на «Радио «Гордость». «Цветень». Песня «Плясала».

0: позиция или точка зрения. Но в интернете короткое английское слово оказалось удобнее и быстро прижилось. Так что если вам скажут «интересный тейк», не спешите искать подвох. Возможно, собеседник просто отметил, что посмотрел на привычную ситуацию под новым углом.
1: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Жизнь. Сколь объемно это слово. Сколько оно вмещает в себя. Жизнь. А ведь сводится, в моем понимании, все к одному. Это дар. Божий дар. Почему-то именно тебе дана эта жизнь. Именно эти родители, которые тебя произвели на свет. И именно эта страна, в которой ты родился. Я думаю, что по-другому это больше никак не объяснить. Господь так решил, что ты должен быть здесь, именно в это время и в этом месте.
0: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на radiogordost.rf. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Москва. Большой привет вам из Удмуртии. Я Лиза Леканцева и приглашаю вас 12 октября в клуб 16 тонн на этнокульт вечеринку. Будем петь любимые песни, танцевать под зажигательные хиты. Встретимся еще раз 12 октября в 19:00. До встречи!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, это Аким Апачев. Слушайте песню «Бобры», которую мы записали совместно с Юлией Чечериной для беспилотного отряда быстрого реагирования «Бобр».

сабли. Вороги слабли, с неба падали на них дирижабли. Бобр добр, но против кобр он намотает укропа на коптер. Наши бойцы все удальцы,

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Ростов-на-Дону удивляет уникальными мозаиками в подземных переходах. Эти яркие панно – настоящие произведения искусства. Их создали более 40 лет назад. Работали мастера, используя флорентийскую технику. Это одна из самых сложных и трудоемких. Каждое панно – это сотни квадратных метров истории и культуры. Мастера использовали плитку чешского производства, окрашенную и обожженную здесь, в Ростове. Тематика разнообразна – от красоты Донского края до героев Шолохова. Есть панно, посвященное космонавтам на Ганимеде и обороне города в годы войны. Работа над мозаикой была настоящим искусством. Бригада из 7 человек вручную вытачивала каждый элемент. От эскиза до готового результата мог пройти целый год. Только в 2020 году мозаики признали объектами культурного наследия. Спустя 3 года с помощью дополненной реальности студенты ДГТУ создали приложение «Живая мозаика». Теперь можно увидеть, как искусство оживает прямо на стенах переходов.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».
2: Даже в зеркале

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». Уже в эфире за день до релиза на цифровых платформах.

0: только в эфире «Радио Гордость».
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Новосибирске запустили суперкомпьютер для решения научных задач. Мощный компьютер, запущенный Институтом математики Сибирского отделения Российской академии наук, способен проводить более 54 триллионов операций в секунду. Он позволит моделировать объемные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем. Он может пригодиться для разработки новых технологий и анализа данных. Он поможет обучать студентов и молодых ученых современным методам исследования и обмениваться данными с другими научными центрами по всему миру. Суперкомпьютер состоит из 6 вычислительных узлов. Каждый из них оснащен 2 процессорами с 38 ядрами. В конструкции предусмотрено расширение до 34 узлов вычисления, что позволит увеличить производительность системы и решать еще более сложные задачи.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет. Я Зара. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь.

снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было.

0: мы вернемся домой.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Виктор Амбарцумян – выдающийся советский астрофизик, известный во всем мире. Он сделал значительный вклад в развитие астрофизики, астрономии и динамики звездных систем, а также в понимании происхождения и развития галактик. Амбарцумян считался основоположником теоретической астрофизики в Советском Союзе. Получив образование в Ленинградском государственном университете и Пулковской обсерватории, в 1934 году он основал первую в СССР кафедру астрофизики в ЛГУ. Амбарцумян был академиком наук СССР и президентом Международного астрономического союза. Одним из основных направлений его исследований была физика звезд и газовых туманностей. Он изучал их структуру, эволюцию и спектральные характеристики. Ученый исследовал свет отдаленных галактик и звездных скоплений. Эти работы привнесли колоссальный вклад в науку, так как позволили определить примерный возраст Вселенной – 14-15 миллиардов лет с момента Большого взрыва. На основе теоретических изысканий Виктора Амбарцумяна ученые всего мира смогли более точно понять физические процессы в космосе. Его исследования имеют огромное значение для объяснения возникновения и эволюции Вселенной, а также формирования галактик и космических объектов.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радиостанция «Гордость».

0: Буреш Гажаноешхё. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мусо Ани. Я приглашаю вас на классную вечеринку «Этнокульт», которая состоится 12 октября в клубе «16 тонн». Я спою для вас много классных удмуртских песен. Митуш вой маламыты лядыс. Умичка той шашхёс.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!
4: Всем привет! Я Нара Плей. Включаем и слушаем радио «Гордость». Здесь все свои.

0: всегда была за тебя.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Одна из достопримечательностей Мурманска – первый в мире атомный ледокол гражданского назначения – атомный ледокол «Ленин». Сейчас он превращен в корабль-музей и расположен у причала морского вокзала в центре города. В 2018 году ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. Первый в мире корабль с ядерной энергетической установкой строили на судостроительном заводе имени Марти в Ленинграде. Имени Марти в Ленинграде, ныне Адмиралтейский завод. Спустили на воду в декабре 1957 года. Спустя более 30 лет ледокол вывели из состава флота и поставили на вечную стоянку в Мурманске. Сегодня на борту создан интерактивный музейно-образовательный комплекс, посвященный биоразнообразию Арктики, освоению Северного морского пути, истории атомного ледокольного флота России. Сюда приходят, чтобы узнать об истории арктических экспедиций, погулять по палубам, заглянуть в машинное отделение и сфотографироваться за штурвалом.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: История одной песни.
1: Песню «Надежда» в России и за ее пределами поют уже более полувека. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали ее в начале 70-х годов и предназначили для мужского голоса. Исполнителя не могли подобрать несколько лет. Либо певцы отказывались, либо исполнение не нравилось авторам. На свой страх и риск редактор фирмы «Мелодия» отправила ноты Анне Герман. В то время певица только начала выходить на эстраду после тяжелейшей аварии, но, ознакомившись с «Надеждой», воскликнула: «Я буду ее петь, во что бы то ни стало». Исполнение Анны Герман Пахмутова и Добронравов приняли с восторгом. «Мелодия» записала песню. За билетами на концерты певицы выстроились километровые очереди. «Надежда» зазвучала на радиоволнах и на улицах. Ее слушали перед отлетом космонавты. Песня стала хитом. В 1975 году «Надежда» оказалась среди лауреатов «Песни года». Но Анна Герман не смогла тогда приехать в Москву. На сцену вышел Муслим Магомаев. Успех был оглушительным. Зрители не отпускали певца со сцены. Ему пришлось петь на бис несколько раз. Все знают классическое исполнение «Надежды» Анны Герман. Ну а мы сегодня послушаем более редкую версию Муслима Магомаева.
2: Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города, жизнь нас разлучает.

против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди 10 поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость».
2: Привет, я Ники Ви. Слушайте Радио «Гордость». Здесь

0: Тысяча поводов для гордости.
1: 26 мая 1913 года совершил полет первый в мире многомоторный самолет «Русский Витязь» инженера Игоря Сикорского. В августе того же года самолет установил мировой рекорд продолжительности полета – 1 час 54 минуты. Этот самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все машины, построенные до этого момента, стал основой для нового направления в авиации – тяжелого самолетостроения. «Русский Витязь» стал родоначальником всех последующих тяжелых бомбардировщиков, транспортников, разведчиков и пассажирских авиалайнеров в мире.

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь.

будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь.

0: Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Всем привет, я Сергей Нехаенко, и слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
3: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, как и я,

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Горница. Это слово многие знают по сказкам и народным песням. Но что оно означает на самом деле? Изначально слово связано с прилагательным «горний», то есть «верхний». Горницей называли комнату на верхнем этаже. Со временем значение изменилось. Горницей стали называть самую светлую, чистую и просторную комнату в доме. Здесь принимали гостей, собирались по праздникам и хранили самые красивые вещи. Не случайно именно в горнице часто разворачивались события русских сказок. Вспомните знакомые строки. «И царевна очутилась в светлой горнице». Для наших предков это была лучшая комната в доме. Сегодня слово почти вышло из повседневной речи, уступив место привычным комнате или гостиной. Но в литературе, песнях и сказках горница по-прежнему живет, сохраняя атмосферу старинного русского быта.
0: Радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие – Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19:00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».

0: Дроводялбо. Привет, друзья. Это Гявок. Приглашаю вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клубе «16 тонн» на Пресне. Попоем хором, потанцуем и весело пройдем время вместе. До встречи. Аймакан. Всего хорошего.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Меня зовут Валерий Курас. И я слушаю Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: В большие зеркала ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Уфе родился Вивиан Азарьевич Итин, один из пионеров советской фантастики, человек, опередивший свое время. Уже в начале 20-х годов прошлого века он создал повесть «Страна Гангури», одно из первых произведений советской научной фантастики, в котором писатель размышлял о будущем человечества, новых формах общества и возможностях науки. Итин был не просто автором, а человеком редкой энергии и широты взглядов. Он работал в научных экспедициях, писал стихи, очерки и рассказы, в которых соединялись реальность и мечта. Его тексты дышат духом эпохи открытий, времени, когда вера в прогресс и человеческий разум казалась безграничной. Литературное наследие Итина – это не только фантастика, но и отражение живого поиска, стремление понять человека и будущее. Уфа может гордиться тем, что именно здесь родился писатель, чьи идеи бросали вызов времени и задали направление целому поколению советских фантастов.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Вычислить путь звезды и развести сады и украсить.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
1: Ее услышал благодаря Игорю Матвиенко, Николай Расторгуев. К нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
0: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
2: Вновь. Ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

смотрю назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят,

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Озера синие, как родины глаза –

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». Уже в эфире за день до релиза на цифровых площадках.

0: Мировая премьера. Только в эфире «Радио Гордость». Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что под Луганском есть настоящее море? На самом деле это водохранилище, созданное плотиной, которой перегородили реку Ольховую. Площадь его около 2 гектаров, а глубина солидная – 6 метров. Когда-то пруд выкопали для снабжения Луганска. Потом в нем развели окуней, щук и карпов. Название «море» появилось в советское время, когда на берегу устроили цивилизованные песчаные пляжи. За время украинской независимости они исчезли. Сейчас живописный водоем возрождают. Скоро дно моря вычистят от ила. Уже сейчас мусор с берегов регулярно вывозят луганские волонтеры, жители Луганска, которые, несмотря ни на что, восстанавливают свой героический город.
0: Радио «Гордость».

Радио «Гордость». Здесь все свои. Эксклюзивная премьера на «Радио «Гордость». «Цветень». Песня «Плясала».

0: лесной гребец-одиночка в мире. Родившись в семье потомков поморов, он совершил первое путешествие в 15, пересек Азовское море. Затем посетил Северный полюс и пересек Атлантику за 46 дней на отечественной гребной лодке «Урал-Ас». Интересный факт: Конюхов не только путешественник, но и профессиональный художник. Был членом Союза художников СССР. Ноу-хау от Конюхова. В южных широтах он использует танковый шлемофон. Волны там бросают так сильно, что можно разбить голову, а шлем еще и от ветра защищает.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся.
4: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
5: Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клуб «16 тонн» на Пресне.
4: Будем петь и танцевать вместе. До встречи!
6: Поддержки президентского фонда культурных инициатив. 18+.
7: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Кровь горячая» – песня коллектива «Казаки делают хиты», в котором традиции казачьего вокала соединяются с современным звучанием. Композиция вышла в рамках проекта «Кино заново», вдохновленного классикой отечественного кино. Отправной точкой на этот раз стал фильм «Максим Перепелица» 1955 года с Леонидом Быковым в главной роли. А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». «Кровь горячая».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Зоопарк – особая гордость Новосибирска. Один из самых больших в стране. 65 гектаров по площади. Один из самых богатых. Численность его обитателей приближается к 12 тысячам. Это больше, чем в Москве, где в зоопарке живет 10 с половиной тысяч животных, птиц и рептилий. Началось все с живого уголка при кабинете зоологии на детской станции. Руководил им писатель, охотник и зоолог Максим Зверев. А создание современного зоопарка связано с именем Ростислава Шила, которому удалось наладить научную работу по сохранению редких видов. В Новосибирском зоопарке впервые в мире получили в неволе потомство от речной выдры. Новосибирский зоопарк – один из пяти в мире, где содержится редчайшая азиатская дикуша, родственница тетерева, и единственный, где она размножается в неволе. Сейчас этот вид сохраняется благодаря искусственному разведению. Птиц, выведенных в Новосибирске, возвращает в природу. А еще в новосибирском зоопарке живет баба-яга и развлекает самых маленьких гостей.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: Когда режиссер Владимир Мотыль приступил к работе над фильмом «Белое солнце пустыни», он уже четко представлял, какую команду пригласит к работе над музыкальным оформлением картины. Конечно, композитора Исаака Шварца и поэта Булата Акуджаву. Режиссер уже работал с этим великолепным тандемом и понимал, что песню «Таможенника», которому за державу обидно, лучше них никто не напишет. В том, что исполнителем станет приглашенный на роль Верещагина Павел Луспекаев, сомнений не было изначально. Шварц признавался, что писал песню, до деталей представляя, как ее будет петь Луспекаев, с которым сдружился еще по совместной работе в театре. А вот у Акуджавы текст не складывался. Тогда пришел Мотыль, вспоминает поэт, и сказал: «Давай сюда свои архивы, сам что-нибудь найду». Мотыль нашел стихотворение, написанное в 40-х годах. Акуджава считал его черновиком, но режиссер разглядел в наброске абсолютно готовый текст песни. Это была «Госпожа удача» во всех смыслах. Впоследствии сам поэт назвал эту песню своей самой удачной работой в кино. Послушаем легендарную композицию в исполнении Гарика Сукачева.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Привет! С вами группа «Чапаев». Слушайте нашу песню «Будь собой» на радио «Гордость».

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
4: Папа, что это за песня?
5: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
4: Это которым можно настроение менять?
5: Угу.
4: И на рюкзак вешать?
5: И не только.
4: Пап, нам пора в Перекресток.
6: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
7: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок комиссии, вариант их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 12-870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.

0: Таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
3: Радио «Гордость».
4: Привет!
5: Это Веснушка.
4: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Самая мощная в мире арктическая буровая установка. В 2022 году на одном из нефтяных месторождений Таймырского полуострова введена в эксплуатацию буровая установка «Таймыр-Р1». Она не только превосходит иностранные аналоги по мощности и скорости бурения, но и подготовлена к работе в экстремальных условиях Крайнего Севера. Установка может проводить буровые работы даже в условиях шквалистого усиления ветра при критически низких температурах. Буровая установка «Таймыр-Р1» вошла в топ-100 достижений России в 21 веке.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: С вами Станислав Ярушин, и вы слушаете мои песни на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, когда и откуда в русский язык пришло слово «аврал»? В письменной речи оно появляется где-то в начале 19 столетия. Однако многие специалисты считают, что пришло оно раньше, во времена Петра Великого. Дело в том, что «аврал» – заимствование из голландского языка, переделка голландской команды «подъем» на морском судне. В 19 веке «авралом» русские моряки называли любые экстренные работы на корабле, которые выполняет вся команда. Тогда же в профессиональном жаргоне матросов появляется прилагательное «авральный», то есть одновременно экстренный и очень напряженный. Еще в первой половине прошлого века слово «аврал» использовали в основном моряки, и лишь недавно оно стало общеупотребительным.
0: Радио «Гордость».

0: G Energy значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама АО «ПТ «Мяфета».
4: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.

0: вам! Большой привет вам из Удмуртии! Я Лиза Леканцева и приглашаю вас 12 октября в клуб 16 тонн на этно-культ-вечеринку. Будем петь любимые песни, танцевать под зажигательные хиты. Встретимся еще раз 12 октября в 19:00. До встречи!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

свою гордость. Включай свое. Цени родное. Напеки мне пирогов, напеки мне пирогов, напеки мне пирогов с разною начинкой. Пусть в одном твоя душа, пусть в другом твоя мечта, и, конечно,

0: навсегда. Ну, напеки мне пирогов, а?
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Саратовский мост – не просто дорога через Волгу, а легенда из бетона и стали. Он уже 60 лет соединяет Саратов и Энгельс и является одной из достопримечательностей города. Его открыли 11 июля 1965 года. На тот момент это был самый длинный мост Европы. Почти 2,83 километра железобетонного совершенства, протянувшихся на 39 опорах. Его ширина – 15 метров. В строительстве участвовало более 1800 человек со всего Советского Союза, включая 12 студенческих комсомольских бригад. Процесс был настолько значимым, что режиссер Олег Ефремов снял о нем фильм «Строится мост», сыграв в нем главную роль. Особая гордость – архитектура, переменная высота пролетов, новейшие для того времени технологии и, конечно, потрясающий вид на Волгу, открывающийся с моста. Сегодня он не просто транспортная артерия, а символ, без которого невозможно представить Саратов.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Паром – певец, музыкант и автор текстов, родился в Житомирской области. Когда ему было 8 месяцев, семья перебралась в Сургут. Первые музыкальные эксперименты Паром начал еще в 15 лет. Писал в стиле рэп, участвовал в батлах. После начала спецоперации выразил поддержку России песней «Мысли вслух», которая за пару дней набрала 1 000 000 просмотров в телеге. На радио «Гордость» звучит его песня «Родимая». Слушаем Парома и гордимся своими.

искренность чаще. Головы в холоде, сердце горячее. Здравые смыслы, семейные ценности, даты и числа.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Всем привет, это Иван Чебанов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость».
2: Нас

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». Уже в эфире, за день до релиза на цифровых площадках.

0: только в эфире «Радио Гордость». Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на опыт.
6: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография.
7: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, где можно увидеть самолет, на котором летали сразу два великих летчика? В Луганском музее авиационной техники. Здесь стоит МиГ, за штурвалом которого сидели дважды герой Советского Союза ас Амитхан Султан и дважды герой Советского Союза Владимир Комаров, космонавт номер 7. А еще в музее есть самый-самый первый опытный Т-6 с крылом изменяемой геометрии. Другого такого нет нигде, даже в подмосковном музее в Монино. Уникальную коллекцию начали собирать на чистом энтузиазме, когда Украина перестала обслуживать свою авиацию. Сейчас самолеты дождались хороших времен и вернулись в родную гавань с Луганском, где теперь вещает Радио Гордость.
0: Радио Гордость.

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Великий композитор-новатор Сергей Сергеевич Прокофьев родился в конце 19 века под Екатеринославом в семье ученого-агронома. Страсть к музыке ему привила мать. Композитор был вундеркиндом. Свою первую оперу «Великан» он создал в 9 лет. Дарование мальчика произвело такое впечатление на композитора Рейнгольда Глиера, что он некоторое время ездил в имение родителей Прокофьева давать ему уроки. В консерватории Прокофьев также был в числе лучших учеников. В начале 20 века начался взлет. Композитор познакомился с Сергеем Дягилевым и писал для него балеты. Но началась революция, Прокофьев уехал за границу. За рубежом он создал «Любовь к трем апельсинам», первую комическую оперу в мире. В 36-м Сергей Сергеевич решил вернуться на родину. Надо сказать, что за 20 лет жизни за рубежом он к белому движению не примкнул, держался вне политики и не имел проблем с советской властью. В СССР композитор выступил в нетривиальной роли, написал для Натальи Сац симфоническую сказку «Петя и Волк» и создал музыку для двух фильмов Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный». Во время Великой Отечественной Прокофьев создал оперу «Война и мир», при его жизни ставшую классикой. Скончался композитор

свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе. В мегаполисе, где мы росли без чувств, помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Реклама.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие – Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».

0: для счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: У 72 миллионов россиян есть...

0: Есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мусо Ани. Я приглашаю вас на классную вечеринку «Этнокульт», которая состоится 12 октября в клубе «16 тонн». Я спою для вас много классных удмуртских песен. «Митуш вось маламыт илядыс». Умечка тоща шхёс!
4: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: Матушка Земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.

Спросите у тех 7000 живущих, у тех, кто дождался этой весны, что было тогда в их обветренных душах, когда они в бой шли во имя страны. Спросите у тех, кто пока еще рядом, слова их и взгляды спешите понять.

Спросите о том, что не сказано в книгах, не снято в кино, не воспето в стихах. О чем прохрипел друг в потерянном крике? Какая молитва?

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Если сегодня вам скажут, что дома или на работе полный кавардак, речь точно пойдет о беспорядке. Но когда-то кавардак был вполне съедобным. Это слово пришло из тюркских языков и первоначально обозначало блюдо из мелко нарубленного мяса. Позже на Руси кавардаком стали называть самые разные кушанья. Где-то это была картошка с мясом, где-то пшеная каша с рыбой, а где-то что-то вроде густой солянки. Общим было одно. Ингредиенты мелко рубили и тщательно перемешивали. Настоящий гастрономический микс. Постепенно название блюда вышло за пределы кухни, и если в тарелке такая смесь выглядела вполне аппетитно, то в делах, мыслях или доме уже не очень. Так слово и получило свое современное значение – путаница, неразбериха, беспорядок.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

грустно, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой

ни шагу назад. Пускай дождь или град, а не ради наград, а по долгу отечеству и сердца зову. Он пример для ребят, в ночь уходит.

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ «Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТМ».
7: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
8: Радио «Гордость».
9: Привет всем. Я Роман Разум и ансамбль 3-й ударной армии «Новороссия». Слушайте радио «Гордость»

0: 1000 поводов для гордости. Останкинская телебашня – высочайшее сооружение в Европе. Высота башни 540 метров 10 сантиметров. Решение о строительстве было принято в 1957 году. Главный конструктор проекта, архитектор и ученый в области технических конструкций Николай Никитин предложил строить башню из напряженного бетона. Из мощного и тяжелого фундамента вырастает бетонная конструкция в виде тонкой и полой трубы. Ее прочность обеспечивают 149 натянутых стальных тросов. Останкинская телебашня сдавалась в эксплуатацию в три очереди – в 1967, 68 и 69 годах. На момент окончания строительства она была самой высокой в мире.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: Идея песни «Спасатели» пришла певице Снежине Куловой после того, как она увидела кадры работы сотрудников МЧС. В записи композиции принял участие сводный хор МЧС России. Так современное звучание встретилось с академической хоровой традицией. В клипе на песню снялись не актеры, а курсанты Академии государственной противопожарной службы. Те самые ребята, которые уже совсем скоро будут выезжать на настоящие вызовы. По замыслу автора, спасатели – благодарность людям, для которых спасать чужую жизнь стало ежедневной работой. А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ. Спасатели».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди?
1: Первопроходец и археолог, в юности сидевший за сепаратизм. Таким был Николай Михайлович Ядринцев, ученый, политик и патриот Сибири. Родился он в середине 19 века в Омске в купеческой семье. Унаследовал небольшое состояние, но капиталов не сохранил. Неудачно дал деньги взаймы. На том все богатство и кончилось. В юности Ядринцева помотало. Его обвинили в попытке отделить Сибирь от России. Сколько в том было правды, неизвестно. После отмены крепостного права общественное сознание великой страны бродило «будь здоров». Одно можно сказать точно, получив 32 года помилования, Николай Ядринцев стал добросовестным госслужащим, патриотом своей страны и исследователем Сибири. Его хватало на все. Он трудился в местном тюремном управлении и до конца жизни продвигал идеи реформы тюрем. Сказался личный опыт. Он возглавил несколько экспедиций на Алтай, собрав бесценный ботанический и этнографический материал. Наш герой первым описал Телецкое озеро и назвал Алтай русской Швейцарией. Ядринцев – один из первых организаторов сибирской медицины. Он боролся с эпидемией холеры, организовал санитарный поезд и фельдшерские пункты для помощи больным. Но мировую известность ему принес Каракорум, столица Монгольской империи. Именно Николай Михайлович откопал остатки столицы страны Чингисхана.

0: LG Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной.
3: Папа, что это за песня?
4: Это реклама Мишек-крутышек из «Перекрестка».
3: Это которую можно настроение менять?
4: Угу.
3: И на рюкзак вешать?
4: И не только.
3: Пап, нам пора в «Перекресток».
4: Получайте Мишек-крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».

0: 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил, акции, количество безо, срок, комиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 1870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
0: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
0: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.

0: Здорово, Дьявол! Привет, друзья! Это Гявок. Приглашаю вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клубе «16 тонн» на Пресне. Попоем хором, потанцуем и весело проведем время вместе. До встречи! Аймака! Всего хорошего!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные «Великой страны».

Радио «Гордость». Здесь все свои. Эксклюзивная премьера на «Радио «Гордость». «Цветень». Песня «Плясала».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Кафедральный собор в Калининграде – это не просто религиозное сооружение, а символ истории города и его непростой судьбы. Расположенный на острове Канта, он поражает своей готической архитектурой и богатой историей. Кафедральный собор был построен в XIV веке и служил местом захоронения многих выдающихся деятелей Кёнигсберга. Он пережил войны, разрушения и восстановления, став свидетелем смены эпох и цивилизаций. Внутри собора находится могила великого философа Иммануила Канта, уроженца Кёнигсберга, что делает его местом паломничества для многих людей. Интересный факт – после Второй мировой войны собор был практически разрушен. Его восстановление началось только в 1990-х годах и стало важным шагом в возрождении исторического облика Калининграда. Кафедральный собор – это место, где переплетаются история, культура и религия. Он напоминает о прошлом, вдохновляет на размышления о вечном и служит символом надежды на будущее. Это место, где оживает прошлое.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» песню «Спасибо деду» в исполнении известной питерской группы «Хейман». Слова и музыку написал лидер коллектива Александр Хейнман. Песня «Спасибо деду» посвящается участникам Великой Отечественной войны и празднику Победы. Уже несколько лет группа ставит эту композицию у себя в соцсетях 9 мая. Вспоминаем подвиги наших дедов и слушаем песню «Спасибо деду» на «Радио Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте радио «Гордость».

Реклама. Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». Уже в эфире. За день до релиза на цифровых площадках.

0: только в эфире «Радио Гордость».
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Золотая обитель Будды Шакьямуни в Калмыкии – крупнейший буддийский храм в Европе, построенный с благословения Далай-ламы XIV. Храм возвышается над Элистой и символизирует буддийскую культуру в России. Его высота равна 20-этажному дому, а архитектура напоминает мандалу. На территории храмового комплекса расположена самая большая в Европе статуя Будды высотой 12,5 метров. Главный молельный зал храма украшен 9-метровой статуей Будды, покрытой золотом и бриллиантами, а стены расписаны буддийскими сюжетами и калмыцкими орнаментами. Строительство храмового комплекса началось в 2004 году после визита Далай-ламы и завершилось в рекордные 9 месяцев. В храме действует музей, в котором проводятся выставки по истории буддизма в России и Калмыкии. Здесь также можно посетить уроки йоги и тибетского языка.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Личные ценности на радио «Гордость». На все время.
1: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю.

мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.

думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником,

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Гариев Муса Гайсинович, 1922-1987. Советский летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза. За время войны совершил 250 вылетов на Ил-2, провел более 30 воздушных боев, сбил 2 самолета. С 1942 года воевал в составе 225-го и 505-го штурмовых полков. Участвовал в боях под Сталинградом, Донбассом, Крымом, Польшей, Германией и в освобождении белорусских городов. За героизм и 164 успешных вылета награжден 2 званиями Героя Советского Союза в 1945 году. После войны продолжил службу в ВВС и внес значительный вклад в развитие авиационной тактики.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Топ покупок месяца.
3: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: JQ J7. Впечатлить друзей.
2: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся.
6: Привет! Это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
7: Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клуб «16 тонн» на Пресне.
6: Будем петь и танцевать вместе. До встречи!
8: Поддержки президентского фонда культурных инициатив. 18+.
9: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Перочинный ножик. Сегодня так называют любой маленький складной нож. Но когда-то он действительно был нужен для письма. До появления шариковых ручек люди писали птичьими перьями, чаще всего гусиными. Кончик пера быстро стирался и переставал выводить красивые буквы. Тогда его приходилось подрезать или, как говорили раньше, очинять. Для этого и существовал специальный маленький нож – перочинный, то есть нож для очинки перьев. Интересно, что каждый писец обычно сам подтачивал свое перо. От того, как именно оно было срезано, зависел почерк. Фактически у каждого был свой собственный инструмент письма. Сегодня перья и чернильницы стали частью истории, а вот слово осталось. И хотя современным перочинным ножом уже никто не затачивает гусиные перья, его название по-прежнему хранит память о временах, когда красивое письмо начиналось с маленького ножика.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Прокопьевске существует красивая легенда. Считают, что Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола – уменьшенная копия Большого театра Москвы. Это представление родилось, видимо, от сходства архитектурного стиля с выступающим портиком, классическими формами, симметрией фасада и колоннами. Хотя архитектура здания не подтверждает прямого копирования, Прокопьевский драмтеатр действительно выполнен в духе классической театральной архитектуры. Монументально, торжественно, с тем же стремлением к величию, каким обладает Большой театр. Фасад театра поражает пропорциями, а внутренняя планировка и сцена позволяют проводить как спектакли, так и концерты, создавая ощущение настоящего театрального праздника. Для многих жителей Прокопьевска идея о том, что их театр похож на большой, не просто сравнение, а предмет гордости. Это чувство объединяет жителей, вдохновляет молодежь приходить на спектакли и формирует уважение к культуре города. Даже если это лишь метафора, она усиливает значимость культурной сцены и делает театр сердцем Прокопьевска.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Торома. Так в культуре мордовских народов Эрзя и Мокша называется музыкальный инструмент труба. Торома связывается с именем легендарного вождя мордовских народов Великого Тюшти. Согласно преданию, вождь завещал торому своим народам как символ единства и надежды. С тех пор зов сигнальной торомы означает призыв к объединению и готовность прийти на помощь. А еще торома – это фольклорный ансамбль из Саранска, столицы Республики Мордовия. Ансамбль носит имя своего основателя Владимира Ромашкина, которому удалось соединить древнюю магию эрзианских и макшанских песен с современным культурным пространством. Его деятельность по возрождению аутентичного мордовского мужского многоголосия – это настоящий культурный подвиг. Его значение выходит далеко за пределы Мордовии и России. Народная песня «Телине», что в переводе с эрзианского означает «зимушка», сегодня считается одной из визитных карточек ансамбля. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина «Телине» – язык исполнения эрзианского.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость».
8: Привет всем. Я Роман Разум и ансамбль 3-й ударной армии «Новороссия». Слушайте радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первое применение метода хроматографии. Название «хроматография» произошло от греческого «хрома» — «цвет» и «графа» — «пишу». И название, и метод — результат работы русского ученого с говорящей фамилией «цвет». Михаил Семенович Цвет, ботаник, физиолог и биохимик растений, в начале 20 века занимался исследованием состава хлорофилла. С этой целью он разработал физико-химический метод разделения веществ, в данном случае хлорофилла, на отдельные компоненты для последующего анализа. Первое сообщение Михаил Цвет сделал в 1901 году на съезде естествоиспытателей и врачей в Санкт-Петербурге. Через два года была опубликована его печатная работа. Открытие оказалось настолько всеобъемлющим, что нашло применение в большинстве областей человеческой деятельности.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: Свой путь певица, автор-исполнитель и продюсер собственных песен Мари Краймбрери начала в 2012 году с интернет-релизов, самостоятельно создавая и продвигая музыку. Сегодня это одна из самых узнаваемых исполнительниц отечественной сцены. Своей главной ценностью артистка называет семью. В этой работе она выступила не только исполнителем, но и режиссером клипа. Песню «Ты помнишь» Мари Краймбрери представила в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ», «Ты помнишь».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Приветствую всех, чьи приемники настроены на позывные великой страны. Меня зовут Константин, и я солист группы «Братья Гримм». Слушайте наши песни на волнах «Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Дипломат, открывший для России Японию, участник кругосветки и первопроходец – все это Ефимий Путятин. Родился он в семье новгородских дворян. Служил под началом Михаила Лазарева, одного из первооткрывателей Антарктиды. Вместе с ним совершил трехлетнюю кругосветку на фрегате «Крейсер». Воевал, участвовал в разгроме турецкого флота в Наваринском сражении в первой половине 19 века. Тогда, благодаря помощи России, на карте появилась независимая Греция. Однако сердце Путятина стремилось на восток. Сначала была успешная миссия в Персию, Ефимий Васильевич добился отмены ограничений для русских купцов, а затем Путятин на фрегате «Паллада» отправился открывать для России Японию. На борту собрался звездный состав. Здесь служил будущий пионер авиации Александр Можайский. Секретарем Путятина был создатель «Обломова» Иван Гончаров. О своем плавании он написал книгу очерков. Миссию сопровождал архимандрит Аввакум, знаменитый синолог. Тогда Путятин заключил со страной восходящего солнца Симоцкий трактат, открыв нашим судам три японских порта. Между делом эта экспедиция открыла острова Римского-Корсакова, заливы Пассиета и Ольги, картографировала побережье. За Японией последовал Китай. Наш герой добился допуска в эту страну русских вместе с семьями, уточнил границы по Уссури. Благодаря ему Россия стала первой европейской страной, заключившей с Китаем торговый договор. Также дипломат убедил азиатов пустить к себе православных миссионеров и разрешить строительство церквей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Ирина Тонева. Певица.
1: Когда мы что-то делаем, когда мы создаем, или за оплату, или просто так, даже не ожидая ничего взамен, и вот мы сделали, совершили, создали, и увидели результат, плод, то что, то неминуемо посещает чувство такого высокого порядка, удовлетворения именно из души. Это не про реализацию эго, это такое чувство счастья, реализация именно душевная, чувство полета. Для меня это и есть маркер.

0: вам! Большой привет вам из Удмуртии! Я Лиза Леканцева и приглашаю вас 12 октября в клуб 16 тонн на этно-культ-вечеринку. Будем петь любимые песни, танцевать под зажигательные хиты. Встретимся еще раз 12 октября в 19:00. До встречи!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив 18+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

гордость. Слушаем своих. Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». «Светень». Песня «Плясала».

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Нахичевань-на-Дону – это город, основанный во второй половине XVIII века, который стал домом для крымских армян. Здесь трудолюбие и традиции переплетаются с динамикой жизни. Нахичевань-на-Дону имела все шансы стать южным центром России. Но рост соседнего Ростова изменил ее судьбу. В конце XIX века Нахичевань уступила позиции и стала всего лишь одним из районов большого города. Но дух армянского народа здесь по-прежнему живет. К началу XIX века Нахичевань стала центром ремесел и торговли. Армянские селения вокруг развивали хлебопашество и скотоводство. Затем там открылся городской театр, построенный по образу Одесского оперного. Это здание стало культурным центром. А в ноябре 1917-го здесь произошел один из первых боев гражданской войны. Город стал ареной борьбы за будущее. 7 армянских церквей когда-то украшали Нахичевань. Сегодня осталась только одна, заложенная 1,5 столетия назад, сохранившая в себе память о прошлом.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции сочетаются с актуальной аранжировкой. Тексты пишет мама артистки Нина Игнатенко, одна из немногих полных носителей и преподаватель эвенского языка. Музыку Гявук создает вместе со своим другом и саунд-продюсером Алексеем Панфиловым. В композициях звучат традиционные музыкальные инструменты народов Севера – бубен и варган, создавая аутентичную атмосферу и усиливая эмоциональное восприятие. «Я общаюсь со слушателем через синтез исконного и современного звучания», – говорит певица. Одна из самых ярких композиций Гявук – песня «Бугу». «Бугу» в переводе с эвенского – «Родина». «Родина, счастливый будь!» – эти строки – смысловой и духовный центр песни, мост между поколениями, культурой предков и современным слушателем. Это напоминание о корнях, силе родной земли, о любви к малой родине и к нашей большой общей родине – России. Гявук, бугу, язык исполнения эвенский.

0: сейчас.
1: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама.
1: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». Уже в эфире, за день до релиза на цифровых площадках.

0: только в эфире «Радио Гордость».
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
4: Стой, друг, пусть подождут. Дай мне только 5 минут. Расскажи, куда держишь

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Метод безболезненного вакцинирования. Российские ученые разработали инновационный способ введения вакцин на основе использования пластыря с микроиглами. Иглы представляют собой миниатюрные пирамидки. Их длина позволяет пройти роговой слой кожи, не затрагивая нервных окончаний и не причиняя боли даже детям. Через непродолжительное время, от нескольких минут до нескольких часов, микроиглы растворяются. Это изобретение обеспечивает не только безболезненность введения вакцин, но и позволяет использовать меньшие дозы препаратов.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Позвони мне ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Готовь сани летом, а телегу зимой. Эту пословицу знают многие. Но мало кто задумывается, что слово «сани» когда-то было связано вовсе не со снегом. В древнерусском языке оно восходит к слову со значением «змея». На первый взгляд звучит неожиданно, но объяснение довольно простое. Посмотрите на полозья саней. Они плавно скользят по снегу, словно змеи ползут по земле. Не случайно и сами полозья получили название от слова «ползти». Наши предки часто называли предметы по их форме или движению. Вот и зимняя повозка получила имя благодаря сходству со змеей. Вот такая неожиданная история. Обычные сани оказались родственниками змеи. И теперь зимняя дорога звучит уже совсем по-другому.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Есть дни, что храним мы в душе, сквозь годы проносим. Тебя привела в сентябре

плечам прикоснулась. О, как же твой взгляд был красив, что плавился в воздух. Забыть его выше всех сил уже слишком поздно. И вдруг пронеслось в голове: нет, так не бывает. Когда ты сказал тихо мне:

0: губ твоих сладкий конвой, и снова жар в груди. Дай надышаться тобой, осень моей любви.
1: Я словно тебя вспоминал, мой сон незабытый, как будто все грани души вдруг стали открыты. И хоть я не мог объяснить, но чувства терзали, что в жизни какой-то другой друг друга мы знали. И твой поворот головы, и смех твой игривый, и сочные губы твои, ведь так же все было. И то, как ты взглядом своим ласкаешь, волнуя, Бог мой, кроме этой любви другой не хочу я.
0: Лучшая осень моя.

осень, останься со мной, время не сжав спираль. Ведь ты вернулась, Бог мой, сквозь вековую даль.

0: лучшая осень моя, та, что так долго ждал, где поцелуй сентября страстью своей сжигал.
1: Боже, как сладок он был, хмель сумасшедший твой, и навсегда покорил, так как никто другой.
0: Сердцем узнать тебя смог, и так безумно любя, как же я ждал, видит Бог, лучшая осень моя.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Велимир Хлебников – гениальный русский поэт Серебряного века. Он стоял у истоков русского футуризма и авангарда в поэзии. Однако современники считали его довольно странным и загадочным человеком. Сам Велимир называл себя «будетлянином». Этот термин изобрел сам поэт для обозначения футуристов. Кстати, многим Хлебников был известен как председатель земного шара. В 1916 году он создал общество председателей земного шара. По замыслу поэта, этот союз должен был состоять из 317 членов и осуществлять идею мировой гармонии. Одним из председателей был также Герберт Уэллс. Считается, что в статье «Радио будущего» он довольно точно описал современный интернет. Вообразим себе главный стан радио. В воздухе паутина путей, туча молний, то погасающих, то зажигающихся вновь, переносящихся с одного конца здания на другой. Ежесуточно, похожие на весенний полет птиц, разносятся стаи вестей из жизни духа. Владимир Маяковский назвал Хлебникова своим учителем, создателем новой поэтической эры, и сравнивал его с Менделеевым в литературе. В честь поэта названа малая планета 3112 Велимир, открытая советским астрономом Николаем Черных в 77 году прошлого века.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
4: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мусо Ани. Я приглашаю вас на классную вечеринку «Этнокульт», которая состоится 12 октября в клубе «16 тонн». Я спою для вас много классных удмуртских песен. «Митуш вой маламыты лядыс». Умечка той шашкёс.
5: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
6: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
7: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Концертный зал на радио «Гордость».
1: Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант. Расправил нервной рукой

Вокруг тебя шумят дела, бегут твои года. Зачем явился ты на свет?

0: Спасибо.
1: Своими словами. Поэты Донбасса. Мария Ватутина. На снос памятника генералу Ватутину в Киеве.
2: Когда мы обратно в твой город войдем, немного остыв возле входа, мы точно не тронем твой выживший дом и стадо немого народа. Не строим могил украинских солдат и мову не пустим на мыло. Ты сам привезешь монументы назад и все обустроишь, как было. Героем героя опять назовешь, кого бы ты раньше не славил, и памятник этот ты тоже вернешь туда, где народ его ставил. Я знаю, что скажешь ты в зале суда, ты был исполнитель наряда. Но знаешь, когда мы вернемся сюда, за прыть твою будет награда. Нависнет над Киевом глыба одна, бессмертие свое узаконив, и схлынет в Европу святая война, где ждут Рокоссовский и Конев.
3: Поэт, прозаик и драматург Мария Ватутина – однофамилица прославленного советского полководца. В 1943 году командующий войсками Первого Украинского фронта генерал Ватутин освобождал Киев от немецко-фашистских захватчиков. Через 80 лет рука вандалов поднялась на уничтожение памятника на могиле генерала в Мариинском парке Киева.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость».

0: История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Громжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
1: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
0: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А знаете ли вы, что улицы Ярославля буквально заполонили медведи? Конечно, косолапые не бродят по улицам древнего города, пугая туристов. Более того, они помогают ориентироваться. В 2024 году в центральной части Ярославля появились медведи-навигаторы. 10 фигур пластиковых под бронзу Топтыгиных соседствуют с мультимедийными панелями, где можно почерпнуть информацию о истории города. Семейство миниатюрных бронзовых медведиков еще более многочисленны. Они представляют исторические и современные занятия жителей, а также прославляют знаменитых уроженцев Ярославской земли. Например, медведица Космонарыня установлена в честь Валентины Терешковой. Медведь – оперный певец в честь Леонида Собинова, поэт – дань памяти Николая Некрасова. Еще ранее в Ярославле появились несерийные скульптуры. Одна из самых примечательных – памятник рычащему медведю, установленный к тысячелетию города. Он и в самом деле каждый час оглашает окрестности могучим ревом.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первый в мире пассажирский теплоход на подводных крыльях. 26 июля 1957 года экспериментальный теплоход на подводных крыльях «Ракета» вышел из затона Горьковского завода «Красное Сормово». Первая «Ракета» направлялась в Москву, чтобы открыть парад судов в честь Московского фестиваля молодежи и студентов. 25 августа этот теплоход совершил первый пассажирский рейс от Горького до Казани. 420 километров он преодолел за 7 часов. Создателем «Ракеты» стал советский кораблестроитель Ростислав Алексеев. Серийное производство пассажирских теплоходов на подводных крыльях «Ракеты», «Метеор» и других началось в 1958 году и продолжалось до 1976 года.
0: Радио «Гордость».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Коса, кокошник, сарафан – именно так мы представляем героинь русских сказок и былин. Но знали ли вы, что слово «сарафан» вовсе не русское по происхождению? Оно пришло в русский язык еще в XIV веке из тюркских языков, а туда – из древнеперсидского. Причем означало совсем не женский наряд, а почетную верхнюю одежду. Есть и еще один неожиданный факт. Изначально сарафан был мужской одеждой. Лишь спустя время его стали носить женщины. И постепенно именно он превратился в один из главных символов русского национального костюма. Получается любопытная история. Слово пришло к нам издалека, а сама одежда со временем полностью изменила и свое назначение, и своего хозяина. Так что сарафан – это отличный пример того, как путешествуют не только слова, но и традиции. Иногда они меняются настолько, что спустя несколько веков их уже невозможно узнать.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Знаешь, сын, а жизнь твоя будет счастливою, несмотря на разные в ней обстоятельства. Да, она бывает часто несправедливою, и любовь живет по соседству с предательством в отношении к ниже и вышестоящему. Сущность человечика и проявляется. Жизнь прекрасна тем, что в ней по-настоящему можно

Никогда не спорь о спасении Отечества, чтоб не пролетела жизнь за разговорами. Ведь не поумнело пока человечество, хоть до дыр зачитаны Библии сторами. Но все плохое с годами забудется, знаешь, заживает любая царапина. А Бог устроил так, что захочешь, все сбудется. Уж поверь мне на слово, честное.

0: рулишь ты, либо тобой.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
2: Дергилев Егор Иванович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Егор Дергилев родился в Белгородской области, работал в колхозе. В 1939 году в 19 лет был призван в армию, воевал на фронтах 42-го, отличился в качестве санинструктора и как снайпер, лично уничтожил 98 солдат и офицеров противника. Во время битвы за Днепр вынес из-под огня более 300 бойцов и командиров. В бою за овладение высотой – старшина медицинской службы Дергилев заменил тяжело раненого командира роты. Рота под его командованием захватила высоту и большие трофеи. В том бою Егор потерял руку. Осенью 43-го года Егору Дергилеву было присвоено звание Героя Советского Союза. В 44-м он демобилизовался по инвалидности, окончил агрономический техникум, участвовал в освоении целины, поселился в Ставропольском крае.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Наталья Подольская. Певица.
1: Наша страна всегда была сильна тем, что в ней рядом живут люди разных национальностей, культур и традиций, но всех нас объединяют общие ценности – любовь к своей родине. Мне кажется, очень важно с детства воспитывать уважение к людям, независимо от их происхождения, языка или вероисповедания. Именно в семье ребенок впервые учится быть открытым, доброжелательным и понимать, что каждый достоин внимания и уважения. Эти простые истины становятся основой отношений не только между людьми, но и между целыми народами. Культурное многообразие – это наше богатство. Знакомясь с традициями, музыкой, искусством и обычаями разных народов России, мы не теряем свою идентичность, а наоборот, лучше понимаем друг друга и еще больше ценим нашу общую историю и культуру. Наверное, именно в этом и заключается настоящее единство. Не в том, чтобы быть одинаковым, а в том, чтобы, сохраняя свои традиции и особенности, вместе строить будущее, поддерживать друг друга и чувствовать ответственность за нашу общую страну. Именно такое уважение, доверие и сплоченность делают нас сильнее.
0: Истории о главном.

0: Дравадямбо. Привет, друзья! Это Гявук. Приглашаю вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клубе «16 тонн» на Пресне. Попоем хором, потанцуем и весело проведем время вместе. До встречи! Аймака. Всего хорошего!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77854492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Дорогие друзья, с вами Сергей Войтенко. Радио «Гордость». Мы на одной волне.
2: Здравствуй, мам. Ну, как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров. Не волнуй,

Знать береги, ты же мудрый, ты все понимаешь. На пороге отчизны враги, сам служил и прекрасно все знаешь. В стороне оставаться нельзя, в это трудное, грозное время. Здесь со мной фронтовые друзья, передай маме,

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде – грандиозное сооружение, соединяющее две городские набережные – Нижневолжскую и Верхневолжскую с примыкающими к ней площадью Минина и Пожарского и Георгиевским съездом. Лестница состоит из 560 ступеней, по другим данным – из 686, если считать обе стороны восьмерок внизу, что делает ее одной из самых длинных лестниц в России. Подъем по ней – настоящее испытание для физической формы. Но вид, открывающийся сверху, того стоит. Чкаловская лестница была построена в честь победы в Сталинградской битве. Ее торжественное открытие состоялось в 1949 году. Знаете ли вы, что у подножия Чкаловской лестницы часто проводятся различные мероприятия – концерты, фестивали, спортивные соревнования? Здесь всегда царит атмосфера праздника и веселья. Чкаловская лестница – это не просто лестница, а символ города, его гордость и красота. Это место, где встречаются история и современность, где можно насладиться живописными видами и почувствовать дух Нижнего Новгорода.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Концертный зал на Радио «Гордость».

0: Олег Чупыкин, дамы и господа.
1: Гордость – это семья. Берегите близких.
2: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Аленкина. Уехали.
2: Уехали псевдопсихологи подальше от первых тревог. Из окон орудия всполохи. Там те, кто уехать не мог. Там те, кто хранил в себе издавна отваги и чести печать. Надежды и верой призваны. Ушли, чтоб страну защищать. В них мужество зрело и множилось. Просилась на бой доброта. И сердце о людях тревожилось. И сердце молило Христа. Солдаты щитом кровоточащим стоят у врага на пути. Горит и дымится урочище. Но все еще можно спасти.
3: Это стихотворение я написала, потому что устала слушать людей, которые говорили, что не нужно волноваться и переживать, что нужно отпустить ситуацию, не смотреть новости, не думать о военном противостоянии, говорит поэт Ольга Аленкина из Курской области. А лучше всего, по их мнению, собрать чемодан, как некоторые, и уехать подальше. Но хорошо, что есть и другие люди. Люди, которые сейчас защищают нас. Они для меня как ангелы, только боевые. И, наверное, именно сейчас мы должны поблагодарить их за наши жизни. Сейчас, не дожидаясь, когда мы будем отмечать День Победы в этой войне.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

Привет, с вами Валерий Суткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции сочетаются с актуальной аранжировкой. Тексты пишет мама артистки Нина Игнатенко, одна из немногих полных носителей и преподаватель эвенского языка. Музыку Гявук создает вместе со своим другом и саунд-продюсером Алексеем Панфиловым. В композициях звучат традиционные музыкальные инструменты народов Севера – бубен и варган, создавая аутентичную атмосферу и усиливая эмоциональное восприятие. «Я общаюсь со слушателем через синтез исконного и современного звучания», – говорит певица. Одна из самых ярких композиций Гявук – песня «Бугу». «Бугу» в переводе с эвенского «Родина». «Родина, счастливый будь!» Эти строки – смысловой и духовный центр песни, мост между поколениями, культурой предков и современным слушателем. Это напоминание о корнях, силе родной земли, о любви к малой родине и к нашей большой общей родине – России. Гявук, Бугу, язык исполнения эвенский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: мир для нас един.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: В Саратовской области запустили производство запчастей для иномарок. Выпуск запасных частей для автомобилей, покинувших Россию компаний, освоили в городе Балаково. В 2023 году Балаковский завод запустил производство сальников двигателей, раздаточных коробок и приводов для автомобилей марок Renault, Nissan и Mitsubishi. Кроме того, после введения санкций предприятие открыло опытное производство 15 изделий для конвейерных предприятий «Автопрома». Продукция поставляется крупным российским автопроизводителям и моторным заводам. Среди них КАМАЗ, Урал, УАЗ, АвтоВАЗ, Ярославский завод дизельной аппаратуры, АвтоДизель и другие. Всего Балаковское предприятие поставляет около 300 наименований продукции, соответствующие международному стандарту качества.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Быть или нет?

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Термос. Без него сложно представить поход, поездку или долгую прогулку. Но знаете ли вы, что слово «термос» когда-то было вовсе не названием предмета? В русский язык оно пришло в начале 20 века из немецкого. Сначала так называлась компания, которая выпускала сосуды, долго сохраняющие тепло и холод. Название оказалось настолько удачным, что очень быстро стало именем нарицательным. Люди начали говорить «термос» уже не о продукции одной фирмы, а вообще о любом таком сосуде. Такая судьба у слов встречается не так уж редко. По тому же пути когда-то прошли Xerox и Jeep. Названия брендов превратились в привычные слова. Так что, наливая чай в термос, мы даже не задумываемся, что произносим название компании, которая больше 100 лет назад стала частью русского языка.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Столетов – один из наших физиков, чьи имена вошли в историю мировой науки. Он открыл первый закон внешнего фотоэффекта. Уже в 20 веке изучением природы света будет заниматься Альберт Эйнштейн. Его теория даст ответы на вопросы, которые поставил Столетов. Но именно российскому физику удалось близко подойти к верному объяснению ряда явлений, которые еще не могла изучить наука его времени. Родился Александр Столетов в старинном городе Владимире в купеческой семье. Учился во Владимирской гимназии, где талантливый педагог и заинтересовал его физикой. Поступил в Московский университет. Кстати, именно ему МГУ обязан первой университетской физической лабораторией. Дело в том, что в середине 19 века в нашей стране их еще просто не было. Ученый сумел организовать для студентов лабораторию, оборудованную по последнему слову тогдашней техники. Сейчас во Владимире можно посетить дом-музей семьи Столетовых, а возле главного здания Московского университета увидеть памятник ученому.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Ани Леда, певица.
1: Недавно в моей жизни появился человек, который стал для меня очень важным. Эти отношения помогли мне понять одну простую вещь. Самые ценные вещи невозможно измерить деньгами. Для меня огромное счастье видеть рядом человека, с которым хочется пройти весь жизненный путь, создать крепкую семью и однажды стать примером для своих собственных детей. Когда я смотрю на пары, которые прожили вместе много лет и сохранили любовь, я понимаю, что именно такие отношения являются настоящим богатством.
0: Истории о главном.

0: Привет! Это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
1: Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клуб «16 тонн» на Пресне.
0: Будем петь и танцевать вместе. До встречи!
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Вертолетный спорт – визитная карточка России. Он появился в СССР в 50-е годы прошлого века и с тех пор активно развивается по всему миру. Впервые полноценный вертолет пытались создать в начале 20-го столетия. Первые аппараты появились в 1930-х, а серийное производство было запущено в послевоенное время. Для этого была создана модель Ми-1, которая впервые поднялась в воздух в 1948 году. Советские ученые разработали ряд упражнений, которые использовали для организации международных соревнований, а авиаконструктор Николай Камов придумал термин «вертолет». Сегодня Россия является чемпионом по количеству зарегистрированных мировых рекордов. С 1958 по 1970 годы отечественные спортсмены установили 75 лучших результатов планеты.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
1: Легендарный нижегородский коллектив «Рок Острова» встречайте!

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Александр Антипов. Перед атакой сказал старшина. Перед атакой сказал старшина: как ни тверди, что Россия – Восток, русская жизнь только русским важна. Помни об этом, браток. Степи саванны проснулись вдали. Будет хороший в Днепре водопой. Мину погладив, торчит из пыли цвет василька голубой. Серые танки – потомки слонов. Африка ближе сегодня, кажись. Серый огонь – есть товарищ Попов. И продолжается жизнь. И малоросский звучит говорок в голосе этих донецких ребят. Русский солдат – это русский пророк. Так ведь у нас говорят.
2: Автор прозвучавшего стихотворения – Александр Антипов. Поэт, артист Московского театра поэтов Влада Маленко и Москонцерта.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радиостанция «Гордость».

История одной песни. Песни Юрия Антонова звучат уже более полувека и радуют миллионы людей разных поколений. Многим слушателям очень полюбилась песня «Анастасия». На концертах певец исполняет ее не так уж часто. Песня, по словам самого автора, достаточно сложная для вокала. История песни необычна. Однажды к Юрию Антонову в ресторане Дома композиторов подсел незнакомый мужчина. Представился Леонидом. Прямо на салфетке написал текст стихотворения и поинтересовался, можно ли положить эти стихи на музыку. Этот человек, в миру биофизик, Леонид Гендель, писал стихи под фамилией жены, Фадеев. Вскоре строчки на салфетке превратились в популярную песню. Это был 1979 год. Сотрудничество композитора Юрия Антонова и поэта Леонида Фадеева только началось.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В республике Башкортостан, недалеко от Уфы, расположен уникальный природно-научный объект – геопарк Таратау. Созданный в 2018 году, он объединил в себе древние горные образования – шиханы, пещеры, водопады, геологические разрезы, возраст отдельных пород которых достигает 280-300 миллионов лет. Одной из ключевых точек геопарка считается гора Таратау – священное место для башкирского народа, образец древнего барьерного рифа. На территории парка уже создана современная инфраструктура – экологические тропы, визит-центр, этнокомплексы. В 2025 году геопарк Таратау официально получил статус глобального геопарка ЮНЕСКО, что подчеркивает его международное значение в сохранении природного и культурного наследия. Этот объект стал символом устойчивого туризма, науки и экологии, примером того, как можно бережно использовать природные богатства, чтобы они служили не только настоящему, но и будущему.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Московский завод выпустил линейку универсальных кабелей для работы в экстремальных условиях. Это собственная разработка заводских инженеров. Новые кабельные конструкции производятся из отечественных полимерных материалов повышенной тепло- и морозостойкости, благодаря чему их можно эксплуатировать при температурах от минус 75 до плюс 125 градусов Цельсия. Кроме этого, изделия устойчивы к широкому спектру внешних факторов, воздействию минеральных масел, агрессивным средствам, повышенному и пониженному давлению. Они смогут применяться на объектах нефтегазового комплекса и металлургии, энергетики и других отраслях.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Богомолов – один из выдающихся советских ученых. Созданная им теория траекторных изменений позволила прогнозировать движение как баллистических ракет, так и искусственных спутников Земли. Без антенн Богомолова полеты в космос были бы невозможны. Родился будущий ученый в Смоленской губернии. Работал в «Стройэлектро», где быстро выдвинулся, стал старшим электриком. Действовавшая тогда система поддержки талантливых молодых рабочих позволила ему отправиться в Московский энергетический институт. В Великую Отечественную Богомолов воевал в зенитно-ракетном подразделении. Этот опыт пригодился ему в будущем. Молодой ученый занялся радиолокацией, а через несколько лет после победы выпустил первое в стране учебное пособие по этой дисциплине. Но главным делом его жизни стали космос и ракеты. Алексей Богомолов познакомился с Сергеем Королевым и вошел в число тех, кто работал над Р-7, баллистической ракетой, которая впоследствии отправит на орбиту первый спутник. Именно Богомолов создал надежную телеметрическую систему ТРАЛ, прорывную разработку для своего времени. ТРАЛ корректировал движение ракет. Богомолов и его коллеги создали систему в рекордные сроки. В отличие от других разработок, ТРАЛ был прост и не требовал высокой квалификации операторов. Королев долго не соглашался отдать разработку траекторных средств молодым ученым, но в итоге рискнул и выиграл. На достигнутом Богомолов не остановился, и уже в 80-е под его руководством создали радиолокатор, позволяющий исследовать далекие планеты.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Музей-диорамы «Курская битва», Белгородское направление в Белгороде, впечатляющий памятник героизму советских солдат, участвовавших в одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Это не просто музей, а окно в прошлое, позволяющее зримо ощутить масштаб и трагизм событий лета 1943 года. Центральное место в музее занимает огромная диорама – живописное полотно, воссоздающее эпизод танкового сражения под Прохоровкой. Реалистичность изображения, звуковые и световые эффекты создают впечатление полного погружения в атмосферу боя. Площадь диорамы составляет более 1000 квадратных метров. Это одно из крупнейших художественных полотен, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Интересный факт. При создании диорамы использовались фотографии и воспоминания участников Курской битвы, что позволило максимально точно воссоздать историческую обстановку. Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» – это место, где чтят память героев войны и передают историческую правду будущим поколениям.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Наталья Подольская. Певица.
4: Я всегда верила, что труд становится по-настоящему созидательным только тогда, когда вкладываешь в него не только профессиональные знания, но и душу. Наверное, именно поэтому так важно найти дело, которое вдохновляет и позволяет приносить пользу другим людям. Мне повезло заниматься любимой профессией, но за каждым выступлением стоят огромный труд, дисциплина, постоянная работа над собой и целая команда людей, объединенных одной целью. Именно это научило меня ценить не только результат, но и сам путь, который ведет к нему. Для меня очень важно, чтобы моя работа дарила людям светлые эмоции, объединяла семьи, оставляла добрые воспоминания. Иногда одна песня способна поддержать человека в трудный момент или стать частью самых счастливых событий его жизни. И тогда понимаешь, твой труд имеет настоящий смысл. При этом я убеждена, что созидательный труд не зависит от профессии. Каждый человек может создавать что-то важное, например, воспитывать детей, лечить, учить, строить, заботиться о людях, развивать свое дело. Когда работа выполняется честно, с любовью и ответственностью, она становится вкладом в общее будущее.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире автор проекта «Музыка вместе» Тимур Ведерников и проректор президентской академии РАН ХИКС, научный руководитель проекта ДНК России Андрей Полосин.
5: 22-й год, и мы, как, наверное, вся страна, в шоке. Понимаем, что балет теперь почему-то киевский, а на все, что касается русского, ставится клеймо и начинается выкашивание, вымывание, запрет на использование и не только указание русскости, но и на сами культурные продукты, которые, безусловно, являются шедеврами мировой культуры, имеющими мировое значение, влиявшими и продолжающими влиять на все, что происходит в мире, на смыслы, которые мир в себе несет. Мы понимаем, что с политической точки зрения кому-то это может быть и полезно, и выгодно, но речь даже не о том, что нас как бы обижают, нет. А это категорически неверно. Мы обратились тогда в ПФКИ вместе и предложили сделать такой проект, в котором было несколько музыкальных произведений, классических, и несколько стихотворений, которые полностью отражают, являются, наверное, такими звездами в описании, понимании русскости и значений, понимании нами самими, нас самих. Вот одна из этих вещей – это «Вставайте, люди русские». Я вам честно могу сказать, что когда я первый раз черновой вариант Тимур показал, у меня мурашки пошли. То, что я представил себе, честно, это то, что тысячи музыкантов вместе делают эту вещь. То есть еще не было картинки, была только музыка, и причем база. А в голове возникла эта картинка тысяч людей, которые исполняют. Это воплотилось в нашей, не в нашей жизни, а в нашей культурной жизни страны. Другие композиции прозвучали в таких исполнениях. Но она, если у кого-то «We will rock you», этот фанк, то «Вставайте, люди русские» — это... И не говорю о том, что это сопоставимо. Это лучше. Это значительно лучше, чем то, что нарисовали уже в 20-х.
6: О как!
7: Итак,
6: «Вставайте, люди русские». Проект, который поддержал действительно президентский фонд культурных инициатив, который назывался «Нас не отменить. Шедевры русской культуры». Поехали!
7: Поехали!

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Севастопольского государственного университета разработали противоопухолевые препараты, которые позволяют снизить токсичность химиотерапии. В их основе вещества на основе фторурацила и природных соединений. Фторурацил широко применяется в химиотерапии онкологических заболеваний, но обладает высокой токсичностью и может вызвать множество побочных эффектов. Чтобы снизить негативный эффект на организм, ученые решили создать комбинированные лекарственные средства для лечения онкологии, взяв за основу природные соединения. После синтеза таких соединений и их тестирования выяснилось, что они эффективно борются с раковыми клетками, при этом менее токсичны для организма, так как содержат меньше фторурацила. Благодаря этому открытию ученые теперь могут создать новые противоопухолевые препараты с пониженной токсичностью.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Сахалин – крупнейший остров России и один из самых рыбопромышленных регионов России, не считая Камчатки. История заселения региона советскими гражданами началась в 46-м году прошлого столетия. Тогда Совет народных комиссаров издал постановление. Всех переселенцев освободили на 10 лет от всех денежных налогов, страховых платежей, обязательных поставок государству продуктов питания. В итоге в начале 50-х на острове проживало уже более 600 тысяч человек. Это дало особый толчок развитию рыбной отрасли в регионе. Началось все с того, что сошло на нет Сахалина хоккайдское стадо сельди, и рыбаки, которые работали только в прибрежной зоне, оказались в тупике. Тогда правительство решило строить крупный рыбопромысловый флот в порту Невельска, и в 1953 году траулеры «Нептун» и «Нейва» вышли в Охотское море и впервые взяли курс к западному побережью Камчатки на промысел камбалы. Кстати, почти тогда же рыбаки начали осваивать добычу сайры, которая вскоре полюбилась всему СССР. Так островным рыбакам был открыт путь в Большой океан. Ровно 70 лет назад началось промысловое освоение Охотского моря, а также всех побережий Сахалина и Курильской гряды. К этой замечательной дате жительница этого региона, автор-исполнитель Анастасия Сакума, выпустила красивую песню «Сахалинская девчонка», посвященная родному острову.
2: Я могу с точностью сказать, что Сахалин вот меняется только в лучшую сторону. Конечно, есть какие-то моменты, которые хотелось бы улучшить, но я думаю, что со временем и эти моменты тоже исправятся, и остров только будет расцветать.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Дмитрий Грави вошел в историю мировой науки тем, что решил часть знаменитой задачи трех тел. Он смог найти все интегралы системы дифференцированных уравнений задачи трех тел, не зависящие от закона действия сил. Для этого ученому потребовалось применить знания в области не только математики, но и физики и механики. А еще он с математической точки зрения обосновал картографические проекции. Современная картография стала возможна во многом благодаря работам нашего математика. Родился он в городе Кириллове в современной Вологодской области в середине позапрошлого века. Помимо научной работы, преподавал геологам и железнодорожникам, основав первую отечественную математическую школу. Интересно, что Грави отлично играл на пианино и скрипке и писал труды не только по математике, но и по теории музыки, измерив алгеброй гармонию.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Подмосковный Серпухов. Павлины, говоришь? Они самые. Павлин изображен на гербе города. В краеведческом музее ему посвящена постоянная экспозиция. На улицах Серпухова установлено около полутора десятков бронзовых павлинов. Самую крупную, трехметровую скульптуру, воздвигли в сквере на улице Ворошилова. Миниатюрные павлинчики размером до 30 сантиметров расположились вблизи социальных объектов и символизируют различные профессии и занятия. Так у вокзала вас встретит павлин-станционный смотритель, павлин-учитель рядом со школой на улице Советской, павлин-музыкант играет на гитаре у входа в городской парк, павлин-доктор ведет прием у детской поликлиники. Отчего павлин стал символом города средней полосы? Предание гласит, что в 18 веке некий боярин подарил диковинных птиц Высоцкому монастырю. Под впечатлением власти города направили сообщение в Герольдию. Вскоре павлин на гербе Серпухова был высочайше утвержден.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: История одной песни.
3: В 1975 году советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов отправились к орбитальной станции «Салют-4» в длительную научную экспедицию. Перед полетом они пообещали снять фильм о работе, жизни и быте на борту. По возвращении засели за сценарий. В 78-м документальный фильм «Обычный космос» показали по ТВ. На третьей минуте с экрана полилась неземной силой красоты мелодия. Зазвучал голос Льва Лещенко. Создателями песни «Притяжение Земли» стали композитор Давид Тухманов и поэт Роберт Рождественский. Авторам предстояло передать чувства космонавтов во время полета, их привязанность к родному дому, ощущение бесконечности пространства. Работа шла долго и сложно. Тухманов чуть ли не ежедневно просил поэта изменить ту или иную строчку. Ему хотелось, чтобы слова легли на музыку идеально. Результат превзошел ожидания. Песня стала хитом. Ее популярность выплеснулась не только за пределы картины, но и за пределы планеты. Вот уже почти полвека наши космонавты отправляются.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Екатерина Годвер. «Час до полуночи».
2: У мира час до полночи, и пуговицы в ряд. В лесу родилась елочка, ее скосил снаряд. Дурная аллегория, задумка не сложна. Закончится история, на этом не должна. Но мне добавить нечего. Щепа летит к щепе. Сидят в траве кузнечики у ржавой БМП. А мир звенит бокалами. Подарков дети ждут. Господь гирляндой алою накладывает жгут.
1: Традиция писать последнее в году стихотворение 31 декабря у поэта Екатерины Годвер появилась в середине 2000-х. Вот что она рассказывает. Тогда, созданный во времена распада СССР текст романа Неумоева в исполнении Егора Летова «А у мира час до полночи» казался апокалиптической абстракцией. Но накануне первого военного Нового года он вспоминался очень часто и стал закладным камнем для нового стихотворения. Я написала его на одном дыхании в ночь с 30 на 31 декабря 2022 года. В метро, по дороге домой. А БМП, если у кого есть сложности с расшифровкой, это боевая машина пехоты.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке

0: Инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ведьма – один из самых противоречивых персонажей истории Руси. Да-да, не былин или преданий, а именно истории. Первые упоминания о знахарках, ведуньях или ведьмах относятся еще ко временам правления князя Олега. В отличие от своих сказочных коллег, русалок и леших, чье существование не имеет документальных подтверждений, ведьмы всегда были вполне осязаемы. За время засилия западной культуры, в том числе мифологии, мог сложиться неправильный стереотип. В нем ведьма представляется некой злюкой со звериным оскалом, которую нужно срочно сжечь на главной площади, привязав к позорному столбу. Но то ведьмы импортные, наши совсем другое дело. Во-первых, случаев сжигания ведьм не на столбе, а в деревянном срубе в истории России зафиксированы единицы. Во-вторых, далеко не всегда ведьмы были не в почете. К ним обращались за помощью в исцелении от недугов и в решении семейных проблем. Но и доставалось ведуньям нешуточно. Именно женщин, наделенных сверхспособностями, дружно обвиняли в массовых бедах, эпидемиях или вымирании скота. Кстати, ведьмы не всегда одиночки. Многие из них барышни замужние. С важной оговоркой, практически всегда муж ведьмы – человек сильный и физически, и морально. Военный кузнец – доктор. Другого ведьма в спутнике жизни попросту не выберет. А влюбленная ведьма для окружающих уже не столь опасна. Потому запоминаем простую инструкцию. Ведьму успокоить способна лишь любовь. Не такая ведьма. Язык исполнения – русский.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Имя Ивана Федоровича Крузенштерна известно каждому жителю нашей страны. А знаете ли вы, благодаря чему прославился русский мореплаватель? Именно он возглавил первую российскую кругосветную экспедицию. Путешествие началось в 1803 году и продлилось 3 года. Во время плавания Иван Крузенштерн сделал ряд важных открытий и исследований. Провел разнообразные океанографические и метеорологические наблюдения в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Произвел опись части Курильских островов, побережья Сахалина, Камчатки, некоторых островов Японии. Открытие первой российской кругосветной экспедиции внесли значительный вклад в мировую науку, а сам Иван Крузенштерн стал символом морской романтики.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А вы знаете, что некоторые как бы исконно русские слова на самом деле заимствованы? Возьмем, к примеру, прилагательное «трогательный». Само слово «трогать» исконно русское и очень древнее. Однако веками оно бытовало в языке только в прямом смысле – «касаться». Значение «трогающий душу» появилось у него лишь в 18 столетии под влиянием французского языка. Существуют разные версии, кто первым придумал употреблять глагол «трогать» в таком смысле. Некоторые говорят, что это был историк и писатель Николай Карамзин, но, скорее всего, это не так. В литературе 18 века можно найти и более ранние примеры. Скорее всего, новый смысл слову «трогать» придал поэт и писатель Александр Сумароков. Кстати, нововведение понравилось не всем, и, например, Михаил Ломоносов новое значение слова «трогать» высмеивал.
3: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Лучший город Земли» была написана в 1964 году композитором Арно Бабаджаняном и поэтом Леонидом Дербеневым и получила широкую известность в исполнении Муслима Магомаева. В течение месяца песня транслировалась по радио, но ее внезапно запретили. Инициатором запрета был Никита Сергеевич Хрущев. Муслим Магомаев вспоминает.
4: Хрущев очень любил радиостанцию «Юность» слушать. Вдруг он услышал «Лучший город Земли», первый «Твист».
5: Что? Песня о Москве, «Твист»? Убрать, чтобы больше не слышал, позвонили. Помощники на станцию «Юность» сказали, Никита Сергеевич взбешен, что больше «Лучший город Земли» мы не слышали. Вот. А через 2-3 месяца сняли Хрущева. И тут Дербенев решил всхохлить. Пришел на радиостанцию «Юность» и говорит, ну, все, что мог, я сделал. Теперь песня наша пойдет.
3: После отставки Хрущева песня заслуженно стала всесоюзным хитом.

«Новую жизнь» песни подарили московские романтики из группы «Браво». В 1994 году для альбома «Дорога в облака» группа записала свою версию, в которой голос Магомаева соседствует с вокалом Валерии Сюткина. Позже Евгений Хафтан вспоминал, что запись прошла очень быстро. Магомаев приехал в студию, курил сигареты одну за другой и записал свой куплет с первого дубля. Группа «Браво», Валерий Сюткин и Муслим Магомаев. Лучший город Земли.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Лиза Лекомцева, автор и исполнитель удмуртских и русских песен.
1: Один в поле не воин. Доброе слово и кошке приятно. Как аукнется, так и откликнется. Это все про взаимопомощь и взаимоуважение. Нас учили с детства помогать друг другу в семье, друзьям, уважать друг друга, уважать старших, учителя, маму с папой. Без взаимопомощи в большой семье нельзя. Я живу в большой семье, у нас многодетная семья, нас четверо детей, и мы всегда помогали друг другу и своим родителям. Было большое хозяйство, большой огород, и мне с детства ясно, что взаимопомощь и взаимоуважение – это как два крыла, как самое важное, что могут привить ребенку с детства.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В России разработано новое средство акустической защиты для кораблей и судов. Это напольное покрытие, снижающее вибрацию палубных настилов. На базе этой рецептуры можно создавать целую номенклатуру изделий. Отечественный продукт не только способен полностью заменить зарубежные аналоги, но и превосходит их по целому ряду показателей, таким как вибра, шумопоглощение и износостойкость. Для кораблей и судов важно такое понятие, как обитаемость, то есть степень их приспособленности к жизнедеятельности человека в условиях плавания. Поэтому работа над созданием материалов с высокой способностью поглощать вибрационную и акустическую энергию идет постоянно.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Республика Башкортостан – субъект федерации, который расположен и в Европе, и в Азии. Регион с высокоразвитой экономикой, самобытной культурой и удивительной природой. Здесь находится Каповая пещера с рисунками эпохи палеолита, стерлитамакские шиханы, древние коралловые рифы, самый большой родник России – Красный Ключ и еще множество достопримечательностей. Столица региона – Уфа. Жители в шутку иногда называют ее городом трех шурупов, потому что написание названия на башкирском языке действительно напоминает эти крепежные изделия. Оно часто встречается на сувенирах и футболках. Пожалуй, самый узнаваемый символ Уфы и Башкирии – памятник национальному герою Салавату Юлаеву. Это самая большая конная статуя Европы. Имя героя уже более 60 лет прославляет и хоккейный клуб «Салават Юлаев». Он становится чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Входит в четверку российских клубов, которые пробивались в плей-офф в каждом сезоне КХЛ. Башкирская кухня разнообразная и самобытная. В большом почете конина, из нее делают знаменитую колбасу козы. Традиционное блюдо бешбармак готовится из отварного мяса и салмы, крупно нарезанной лапши. Из выпечки обязательно попробуйте перемячи, башкирские беляши. На десерт легендарный башкирский мед и крепкий чай. А еще республика славится музыкальными талантами. В 25-м году в хит-парады ворвалась группа «Эйла» с песней на башкирском языке «Хумай». Едем в Башкортостан, слушаем «Хумай» и помним, в Уфе радио «Гордость» вещает на частоте 88,7 FM.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, как появилось слово «робот»? В отличие от многих других слов, оно имеет конкретного автора. В начале 20 века его создал чешский художник Йозеф Чапик для фантастической пьесы «Рур» своего брата Карела. Робот происходит от чешского «роб» – «раб». Изначально Карел Чапик придумал другое слово, но потом оно показалось ему неблагозвучным. Тогда его брат предложил ему слово «робот». Пьесу перевели на английский, но слово «робот» в английском переводе оставили как есть. С тех пор оно и разошлось по всем европейским языкам. Кстати, в первых русских переводах пьесы робота назвали «роботарь», но потом решили все же оставить оригинальное слово.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знали ли вы, что выдающийся географ и исследователь 19 века, уроженец Смоленской области Николай Михайлович Пржевальский, провел в экспедициях 11 из 49 лет своей жизни? За это время он впервые подробно обследовал обширную территорию малоизвестной в тот период времени Центральной Азии, охватывающую Монголию, Северный Китай, Восточный Тибет и Туркестан. В ходе своих путешествий Николай Пржевальский совершил сотни открытий, сделал подробное описание множество рек, озер, пустынь, впервые правильно нанес на карту высочайшие горные цепи Центральной Азии. Зоологические и ботанические открытия ученого не менее значительны, чем географические. Он открыл и описал десятки новых видов животных, среди которых знаменитая лошадь, названная в его честь.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Ольга Аленкина. Как яблоня иссохшая.
3: Как яблоня иссохшая в саду, моя земля от края и до края. Все будет восстановлено. Приду. Вернусь назад, всю жизнь переиграя. И саженец Антоновки вонзя в пока еще израненную землю, скажу себе, что больше так нельзя. Что мира я без мира не приемлю, и корни прикопаю, и полью. Расти, родная, радуйся и радуй. Я дам тебе заботу и приют, ты мне плодов душистые награды.
4: Ольга Аленкина и ее муж Юрий Пусов – семья творческая и многодетная. Ольга – поэт, член Союза писателей, эксперт Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. Юрий – писатель. Оба пишут детские книжки, вместе ведут литературную студию для детей «Буква на веревочке». Очень гордятся, что рассказы участников студии недавно опубликовали в спецвыпуске российского журнала для детей «Чердобряк». Своих детей в семье четверо. Старшая дочь учится в Москве, собирается стать учителем рисования. Младшая, пятилетняя, посещает школу искусств. Семья Пусовых живет в Железногорске Курской области, 86 километров от границы. В августе город принял людей из эвакуированных районов.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первая в мире передача фотографий с поверхности другой планеты. 22 октября 1975 года спускаемый аппарат Советской автоматической межпланетной станции «Венера-9» передал панорамные изображения с поверхности Венеры. Кроме этого, впервые были получены данные о скорости ветра на поверхности планеты. Орбитальный аппарат станции стал первым в мире искусственным спутником Венеры. Автоматическая межпланетная станция «Венера-9» была запущена с помощью ракеты-носителя «Протон-К» с космодрома Байконур 8 июня 1975 года. Венеру со второй половины 20 века называли «русской планетой». Из 27 космических аппаратов, стартовавших с Земли для исследования Венеры, 16 были запущены Советским Союзом.
3: История одной песни. «Одинокая гармонь» — одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Отц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь» в исполнении Валентины Толкуновой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Русские землепроходцы до эпохи Петра Великого – сплошная загадка. Один из малоизвестных героев – атаман Иван Москвитин. Родился в начале 17 века, в записях числится томским казаком. Едва появившись в истории, Москвитин начал ее творить. 17 век – пеший отряд казаков идет из Томска в Якутск. Во главе атаман Дмитрий Копылов. Москвитин ему помогает. За 2 года – более 2500 километров. Копылов и Москвитин – первые европейцы, увидевшие воды великой реки Алдан. Здесь казаки основали Бутальский острожек, откуда Москвитин и начал первый русский поход на Тихий океан в мае 1639 года. Здесь же они услышали о великой реке, берега которой богаты серебром. И 30 казаков идут к Серебряной горе 260 километров на дощанике по Алдану до устья Майи. Тут Москвитину пришлось строить 2 новые лодки, пригодные для мелководья, и волоком тащить их через хребет Джук-Джур. Лишь преодолев его, герои достигли реки Ульи, по ней вышли к Охотскому морю. Серебра не нашли, зато достигли Охотского моря, дав начало русскому освоению Дальнего Востока. О дальнейшей жизни Москвитина известно мало. Вернувшись, атаман создал роспись рекам и имена людям, отчет о своей экспедиции, дожившей до наших дней. После этого он исчезает так же таинственно, как появился, оставив нам Алдан, Шантарские острова и Охотское море.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Пензе есть музей, который невозможно забыть, выйдя из его дверей. Музей одной картины имени Мясникова. Он уникален. В просторном зале выставлено всего 1 живописное полотно. Но посетитель приходит сюда не просто посмотреть картину. Сначала гостей ждет небольшой кинопоказ. На экране оживает история художника, эпохи, в которой он жил, и обстоятельства создания полотна. И только после этого в зале раздвигается занавес, и перед глазами открывается единственный шедевр. Эта особая театральность делает встречу с искусством по-настоящему глубокой и запоминающейся. Каждые полгода или год экспозиция меняется. В стенах музея уже побывали работы Сурикова, Васнецова, Кустодиева и многих других мастеров русской и зарубежной живописи. Музей одной картины – это не просто выставочное пространство. Это приглашение к неспешному созерцанию, к размышлению и диалогу с искусством. Здесь понимаешь, иногда одного полотна достаточно, чтобы рассказать целую историю, если дать себе время ее услышать.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Наталья Подольская. Певица.
3: Любить родину значит не только испытывать теплые чувства, но и делать все, что от тебя зависит, чтобы она становилась лучше. Я часто думаю о том, что у каждого из нас есть возможность приносить пользу своим делам. Для меня это музыка. Через песни, концерты и встречи со зрителями я могу дарить людям эмоции, надежду и объединять их. И мне кажется, именно так каждый человек, независимо от профессии, может вносить свой вклад в жизнь общества. Гражданственность проявляется в самых простых поступках – уважении к людям, соблюдении законов, ответственности за свои слова и действия, готовности помогать тем, кто нуждается в поддержке. Это не обязанность для отчета, а внутреннее понимание того, что благополучие страны складывается из поступков каждого из нас. Искренне любить свою родину не только словами, но и своими ежедневными делами, наверное, именно в этом и заключается настоящая гражданственность.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Андрей Тимонов.
4: директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом».
5: Площадка «Росатома» называется «Коммуникация замкнутого цикла». Что это и почему это важно сейчас?
6: Ну, во-первых, почему, что такое экономика замкнутого цикла и почему здесь сейчас это важно? Я являюсь глубоким скептиком, просто глубочайшим скептиком зеленой повестки в той части, которая касается ее коммуникационной составляющей. Сейчас объясню, что имею в виду. Я не сильно верю в экологическую или в такую, знаете, зеленую сознательность большинства населения не только в нашей стране, но и за рубежом. И вот почему. Тут много есть как бы объяснений этому, но кажется, потребитель контента, потребитель информации через все источники информации, вообще через ваше радио, он стал в какой-то степени циничным. Ну, потому что ручка громкости новостей вывернута до предела, мир сотрясают и военные конфликты, и экологические катастрофы, и много чего всего. Кажется, потребитель находится, знаете, слегка в оглушшей ситуации, а во-вторых, ему много чего наобещали и много чего не сделали. Поэтому есть такой вполне себе здоровый внутренний цинизм. И вот в условиях такого циничного потребителя нашего контента, значит, размахивать над собой зеленым флагом и кричать «пойдемте уже, наконец-то, в раздельный сбор мусора или на какой-нибудь субботник», ну, мне кажется, мягко говоря, контрпродуктивно. В чем смысл концепции замкнутого экономического цикла с точки зрения зеленой повестки? Выясняется, что зеленые технологии – это не мода. Это не сиюминутная какая-то вот хотелка нас разделить бутылочку от какой-нибудь органики. А во всем этом есть предельная экономическая рациональность. Давайте объясню на примере. Госкорпорация «Росатом» сейчас активно развивает все, что связано с электродвижением. Имеется в виду, мы вместе с нашим замечательным партнером создали ее уже в этом году. Он начнет производиться, в следующем году поступит в производство первый полностью российский электромобиль «Атом». Мы же являемся одной из основных компаний, которая развивает все, что касается электрозаправочных станций. Мы же очень сильно пошли в добычу и лития. Литий является основным химическим элементом литионных аккумуляторных батарей. И в этом году мы в опытную промышленную эксплуатацию запускаем крупнейшую в нашей стране и фактически единственную на данном этапе гигафабрику. Это будет колоссальный комплекс по производству тех самых литионных аккумуляторных батарей для электротранспорта. И мы же в самое ближайшее будущее, измеряемые годами, построим в первой стране завод по утилизации литионных аккумуляторных батарей с возможностью вовлечения в обратный цикл до 80% химических элементов, которые внутри аккумуляторной батарейки заложены. Почему? Ну, потому что мы очень ответственно относимся к экологии, да, но просто лития на планете не то чтобы много. И если им вот так, вы знаете, очень разбазариваться под названием «машинка отработала свои 7 лет», 7 лет, напомню, это срок службы литионной аккумуляторной батареи внутри любой машины, Тесла ли, Атом ли, вот, то если мы ее просто будем закапывать в землю, во-первых, у нас будут большие территории выводиться из эксплуатации, потому что батарейки ядовиты сами по себе. Но вроде бы тут, знаете, большой контраргумент, он очень плохой, мне не нравится. Типа, Россия страна большая, но как-нибудь найдем территорию, где можно закопать. Отвратительный аргумент, ну, допустим, он имеет право на существование. Но самое главное, кажется, что мы начинаем очень ценный ресурс навсегда заливать землю без возможности его извлечения. Подчеркиваю, лития на планете не так уж чтобы много, и это просто, такая, знаете, абсолютная не по-хозяйски его просто закапывать, его надо, конечно, вовлекать. И вот вся концепция экономики замкнутого цикла базируется ровно на этом. Во всем есть большое рацио, во всем есть рациональность относиться к этому вот именно так, чтобы было у тебя не однолинейный такой, знаете, отрезок или стрелочка, где ты что-то произвел, а потом в конце что-то закопал. Конечно, это надо вовлекать обратно в производственный процесс. Базовые технологии госкорпорации «Росатом», а мы все-таки ключевой игрок на энергетическом рынке, на это так называемые технологии замкнутого ядерного топливного цикла. Не буду вам забивать голову, не буду даже пытаться погрузиться в технические особенности этого момента, но обратите, пожалуйста, внимание. А ресурсы на Земле конечны. На меня произвел колоссальное впечатление тезис, он просто ужасен сам по себе, просто попробуйте вдуматься в него. Экосистеме на Земле 4 миллиарда лет. Ну, то есть 4 миллиарда лет появились первая органика на Земле, которая дальше, собственно, превратилась там, в леса, они умирали, опять воссоздавались, динозавры. И в течение 4 миллиардов лет на Земле копилось углеводородное сырье. Во всех ее проявлениях. Уголь, нефть, газ. Мы умудрились 4 миллиарда лет спалить примерно за 100 лет. Я не знаю, есть ли у вас дети, вот у меня есть дочка, и еще раз, чем старше становишься, тем больше думаешь о каких-то вечных ценностях. И я действительно каждый день переживаю о том, не просто какую планету я ей оставлю, а в том числе и какую ресурсную базу я ей оставлю. Достаточно ли будет ей, ее детям, значит, да, вот тех самых строительных материалов для строительства их собственного счастливого будущего. И подчеркиваю, что вопрос, связанный с ограниченностью энергоресурсов, значит, он действительно носит такой, как сказать, цивилизационный характер. Даже в нашей стране 44% электроэнергии производится на газовых электростанциях. А к этому прибавьте уголь, и получите примерно 60%. Так вот, единственным на сегодняшний момент ответом на вопрос, а чем все возрастающие энергопотребности человека, значит, единственная технология, которая... Вот, собственно, способна ответить на этот вопрос, это является атомная энергетика. При всем при этом, действительно, в технологии замкнутого цикла, которую мы сейчас только-только отрабатываем, ее еще сейчас не существует, она существует только на бумаге. Мы ее подтвердим либо провернем в 30-м году, когда он запустит первый комплекс 4-го поколения на той самой технологии. Вот в случае, если мы это докажем, и это все превратим в работоспособную технологию, это значит, что человечеству электроэнергии будет в любом объеме, подчеркиваю, в любом, на 3000 лет. То есть навсегда, ну, с учетом нашей с вами срока жизни, наших детей, внуков, правнуков, там, и т.д. и т.п. Навсегда. И вот, ну, подчеркиваю, вся эта технология базируется на бесконечном рециклинге. То есть одно топливо заехало в один тип реактора, там наработались определенного рода изотопы. Эти изотопы, значит, опять сфабриковались новые топливо, переехали в другой тип реактора. Там отработались, сформировались там новые изотопы. Это не волшебство, это такое, знаете, удивительное подтверждение того, что на самом деле... Значит, законы термодинамики можно, ну, это шутка, конечно, поставить под сомнение, такой, знаете, формат вечного двигателя. Засунув одну полешечку в печку, а тебе оттуда не просто энергия, но еще и два полешечки топлива оттуда выехало. Это вот, это абсолютная правда, это самая технология, которой мы сейчас занимаемся. Вот. И вот так вот в Росатоме вот этой идеи базируется на том, что вся экономика должна быть замкнутой и, собственно, требуется трепетное отношение к материалам. Кажется, что в этом есть вполне себе экономическая целесообразность, но и плюс это еще отличное экологическое, очень рациональное, значит, решение и такое очень бережное отношение к тому ареалу или к той планете, на которой ты обитаешь.
2: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Старейший железнодорожный вокзал в России. В 1837 году из Петербурга в Царское село отправился паровоз «Проворный», первый в России поезд по первой железной дороге. Первый в нашей стране железнодорожный вокзал, тогда это было временное деревянное здание, получил название «Санкт-Петербургский». Потом именовался Царско-сельским, Детско-сельским и с 1935 года Витебским. Нынешнее здание вокзала построено по проекту академика архитектуры Станислава Бржазовского. Это одно из первых общественных зданий в России в стиле модерн и одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.
1: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Александр Степанов, СТ.
2: Ну, во-первых, как мне кажется, было бы очень странно выпустить «Дай ему сил», а потом не говорить больше про эту тему. Про тему того, что происходит, про тему поддержки наших ребят, которые находятся сейчас в окопах. И благодаря тому, что они делают сейчас, мы можем делать здесь то, чем мы занимаемся, разговаривать в эфире, куда-то ехать, что-то вести детей в садик, вести мирную жизнь. Поэтому, опять же, я хотел продолжить высказываться в песенной форме. Каждое слово должно быть на своем месте. Когда ты, ну, говоришь о таких серьезных вещах, как то, что происходит сейчас. А каждое слово должно быть не просто так написано. Мне очень хотелось сказать о том, что мы ждем ребят здесь дома, что мы благодарны им за то, что они делают, и то, что мы здесь каждый день переживаем и думаем о них. И я ехал на фестиваль Таврида. Это очень сейчас долгая дорога, потому что нету перелета. И надо ехать на машине. И вот у меня была возможность в машине из большого количества разных заметок собирать из разных там напева, куплетов, птичек в телефоне, собирать форму. Но не хватало, ну, завершения, момента одного. Я приехал на фестиваль Таврида, где я участвовал в патриотическом спектакле. Туда приглашают звезд, и вот в этот раз позвали меня, я открывал спектакль песни «Дай ему сил», а также внутри спектакля у меня есть совместная песня с Сергеем Нехаенко, который там задействован, песня «Мысли». Она, по-моему,
3: есть
2: тоже
3: у нас в эфире,
2: есть,
3: да,
2: в эфире,
3: да,
2: на радио «Гордость». Вот. И мы стоим буквально уже 20-30 минут до выхода на сцену, и мне попадается наша брошюра, и я понимаю, что спектакль называется «Вера, надежда, любовь». И у меня как-то все так составляется в голове. Я говорю, есть гитара? Я Сереге говорю, Нехаенко, есть гитара? Он говорит, сейчас найдем. Мне приносят гитару, я так... А я-то знаю всего 5 аккордов. Я понимаю, что нужно 6. Но она сейчас вот выйдет в версии, в простой, в гитарной. Я хотел записать, сделать простые аккорды, которые даже я могу сыграть. Поэтому давайте я ее спою, а там поговорим.
3: Итак, предпремьера на радио «Гордость» эксклюзивно у нас в прямом эфире СТ «Вера, надежда, любовь».

Там, где вместо дождя чаще град падает с неба. Ты, не зная преград, шел вперед, приближая победу.

0: За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. А тем, кого нет, уже больше с нами, им вечная память.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Зинаида Ершова, советский радиохимик, в 1945 году создала первую в стране установку по получению слитков металлического урана в электростали. Возглавляла радиохимическую лабораторию в секретном НИИ. Впервые в России получила соединение плутония из облученного урана. Родилась Зинаида Ершова в 1904-м. В науку пришла благодаря великому радиохимику Виталию Хлопину. До войны работала на заводе, где был налажен первый в нашей стране выпуск радия. Затем стажировалась в лаборатории Марии Кюри в Париже. После войны Ершова работала в полониевых проектах. Она создала установки для получения полония, которые использовали сначала в наших атомных бомбах, а потом в мирной энергетике и космических проектах. Работала Ершова и над водородной бомбой. Именно она получила необходимый для проекта третий. Гордимся нашими женщинами.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет. Мы дома.
2: Магнитогорск – город, где трамвай не просто транспорт, а важная часть городской жизни. С момента открытия первого маршрута трамвайная сеть города непрерывно развивалась, и сегодня она занимает третье место в России по количеству маршрутов, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. На данный момент в Магнитогорске действует 31 трамвайный маршрут, который охватывает все районы города и обеспечивает удобное сообщение между жилыми кварталами, промышленными зонами и социальными объектами. Вагонный парк состоит из 170 трамваев, обслуживаемых двумя депо. Трамвайная система Магнитогорска является одной из самых протяженных в стране, с длиной сети более 170 километров. Это позволяет эффективно обслуживать более 20 миллионов пассажиров в год, обеспечивая жителей города доступным и экологичным транспортом. Система трамваев в Магнитогорске – это не только транспорт, но и часть городской культуры и истории. Она продолжает развиваться, внедрять новые технологии и обеспечивать комфортное продвижение для горожан.
3: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире герой Донецкой Народной Республики, командир дикой дивизии Донбасса и легендарной пятнашки Ахра Авицба, позывной «Абхаз».
4: Нам, как радиостанции «Гордость», особенно приятно будет именно эту песню послушать в исполнении нашего лидера, нашего командира Николая Вячеславовича Расторгуева. Если можно, вот несколько слов про него, про эту песню.
5: Скажу так, что группа «Любэ», она с моего детства, потому что я рос, наверное, после военное время, Абхазия, там, чеченский конфликт и все это. И эти песни были популярными, на них вырос. А уже когда мы лично познакомились, я понял, что у нас даже вкусы в еде совпадают, сибирские пельмени, да, и так далее. Поэтому момент заключается в том, что очень теплый человек в общении, простой. Народный артист, заслуг много. Но видя меня молодого, он не дает мне того люфта власть, типа власть, там разница, возраст или еще что-то. Нет, мы равные, мы общаемся одинаково, не подбирая слов, не формулируя какие-то вопросы. Как есть, спрашиваешь, как есть, отвечать, как чувствует, с юмором, с подколками. Просто вот сидишь, и очень теплый человек. И я теперь понимаю, почему эти песни всегда, потому что он их чувствует, он в ту теплоту вкладывает. Поэтому вот люди, когда слышат эти песни, поверьте, они наверное, в другом исполнении, когда мы их слышим, нам кажется, что мы их также воспринимаем. Нет, потому что мы вначале услышали в этом исполнении, поэтому мы их воспринимаем. Потому что теплоту, которую он заложил, она потом начинает как уголек в нас разгораться. Поэтому очень теплый человек, очень горд нашим знакомством, очень горд называть его своим старшим товарищем, братом, другом, там, не знаю, как разница. Факт в том, что это человек, которому я могу в любое время набрать с любым вопросом. Просто даже позвонить среди ночи, спросить, как дела? Потому что я понимаю, что человек всегда мне ответит. Конечно, бывает и гастроли, это все, там телефон пока на сцене, я же не могу отвлекать, для народа выступать, потому что он народный, он в первую очередь для народа. А вот таких артистов мало. И я рад, что мне есть вот, своим детям, внукам, что рассказывать, не просто там, какие артисты были периоды, а рассказывать, какие стойкие они были, как они проявляли себя. Он же не просто артист, он еще и помогал Донецкой Народной Республике.
4: Конечно,
5: не когда она стала частью России, а до. Мы-то познакомились еще раньше, и когда многие стеснялись что-то за это говорить или ехать. Поэтому я очень горд. И вот сейчас мы услышим песню, которая одна из немногих песен, которая меня вдохновляет. И она с глубоким смыслом.
4: Песня «Дай ему сил», которую, кстати, написал рэпер СТ, которому тоже благодарность от нас огромная. Песня «Дай ему сил» звучит в финале программы «Здесь все свои». Ахра, мы вас благодарим от всей души. Желаем удачи, конечно, ну и победы всем нам. Ведь победа будет за нами.
5: Никак иначе. Мы вынуждены, так как наши предки заложили ген такой, что другого не может быть. Мы не можем проиграть, потому что мы все конфликты заканчиваем. Начинаем не мы, но мы их заканчиваем. Участь такая у нас. Поэтому победитель будет строить мир, а мы знаем, что Россия мир строить умеет.
4: Ахра, позывной Абхаз, на радио «Гордость». Здесь все свои.
6: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа.

следил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил. Он для старших герой, для молодых кумир. И ни шагу назад, пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердца зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд, и он сдержит им каждому данное слово. Вдаль светит свет.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Любовь Берзина. Предчувствие войны.
2: Вдали ударил гром, дрожат икон оклады, и молнии яркий свет блеснул со стороны. Деревья на юру застыли, как солдаты, и наполняет их предчувствие войны. Лунный холодный шар летит в меня снарядом. Я перед ним стою, и скулы сведены. Он попадет в меня или разорвется рядом, пока во мне живет предчувствие войны. И вот еще раскат ударил дождь, как пули. Тумана едкий дым наплыл со стороны. Давай, Илья Пророк, твои грома рванули, чтоб в людях возродить предчувствие войны. Вдали горит закат, как зарево пожара, и пулями дождя истыкан весь порог. Предчувствие войны, предчувствие удара спит камнем на груди и жжет, но с нами Бог.
3: Стихотворение «Предчувствие войны» Любовь Берзина написала 21 февраля 2022 года, за три дня до начала СВО. «В воздухе было разлито какое-то напряжение», — рассказывает поэт. «Казалось, сама природа находится в ожидании события, которое перевернет всю нашу жизнь. Строчки словно сами сложились, мгновенно. Копились какие-то ощущения и выплеснулись на бумагу одной волной».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение.

0: не 12+.
1: История одной песни. В 1966 году в Советском Союзе издали сказку американской детской писательницы Лилиан Мур «Крошка-енот и тот, кто сидит в пруду» в переводе Ольги Образцовой. Книжка получила такую популярность, что ее решили записать на пластинку и снять рисованный мультфильм. Ну а какой детский мультик обходится без песенки? К работе над песней режиссер Олег Чуркин привлек лучшие силы. Слова написал Михаил Плецковский, музыку Владимир Шаинский, а исполнить попросили Клару Румянову. Так родилась знаменитая песенка «Улыбка».
2: От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется.
1: От природы Румянова получила глубокое, густое контральто, самый низкий женский певческий голос. Но будучи еще студенткой в ГИК, она переболела пневмонией. По выздоровлении девушка обнаружила, что разговаривает высоким детским голоском. Эта уникальная особенность сделала ее знаменитой. За свою карьеру актриса озвучила более 300 мультфильмов, в том числе «Крошку-енота». Добрая, светлая песенка полюбилась и детям, и взрослым. Послушаем знаменитую «Улыбку» в исполнении Ирины Еликаровой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Мстислав Всеволодович Келдыш – один из идеологов советской космической программы, архитектор нашей обороны и великий ученый. Родился он в 911 году в семье царского генерала, учился в МГУ. Первые достижения – в авиастроении. Келдыш рассчитал, как победить колебания колеса шасси, из-за которых часто рушились самолеты. После этого Мстислав Всеволодович вошел в число разработчиков советской водородной бомбы. Но главным делом его жизни был все-таки космос. Вместе с Сергеем Королевым он участвовал в создании и запуске первого искусственного спутника Земли. Он строил ракеты-носители, выводившие спутники на орбиту, руководил советской лунной программой, готовил полет в космос Юрия Гагарина вместе с Королевым. В их тандеме Келдыш отвечал за исследования, а Королев за технологии. Лишь редкие люди способны быть одновременно учеными, учителями и организаторами науки. Но Мстислав Келдыш был именно таков. Долгие годы он возглавлял Академию наук СССР. Именно он один из тех, кто вернул в Советский Союз молекулярную биологию, способствовав разоблачению Трофима Лысенко. Интересы науки для Мстислава Келдыша всегда стояли на первом месте. Когда академик Челомей впал в немилость у руководства страны, встал вопрос о сохранении его проекта «Ракета-носителя «Протон». Судьба проекта зависела от Келдыша, с которым Челомей конкурировал. Мстислав Келдыш поставил интересы страны и науки выше аппаратных склок, и «Протон» был спасен. Похоронен великий ученый в некрополе в Кремлевской стене, рядом с Гагариным и Королевым. Вечная слава!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Почему мы говорим «отксерить», даже если перед нами совсем не ксерокс? Наверняка вы замечали, так называют почти любой копировальный аппарат. А ведь ксерокс изначально – это название компании, которая выпускала такую технику. Ее копировальные аппараты одними из первых получили широкое распространение по всему миру, в том числе и в России. Название фирмы быстро стало настолько известным, что люди начали говорить «ксерокс» уже не о конкретной марке, а вообще о любом аппарате для копирования. Со временем слово пошло еще дальше. Появились привычные глаголы «отксерить», «ксерокопия», хотя к самой компании они уже давно могут не иметь никакого отношения. Так что, когда мы просим «отксерить» документ, мы используем слово, которое когда-то было всего лишь названием одной компании, а сегодня стало частью повседневной речи.
1: История одной песни.
4: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
5: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: позвони мне, позвони.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Елизавета Долженкова, певица.
2: Я очень рада, что в моей жизни главным богатством является моя семья. Я замужем, и вместе с моим мужем мы создали очень теплую и любящую атмосферу дома. В нашей семье царит взаимоуважение, доверие, забота друг о друге. Для меня семья – это не только обеденный стол и совместный отдых. Это опора, поддержка, источник любви и вдохновения. Укрепляя семейные узы, я понимаю, что делаю не только правильно, но и важнее всего – я вкладываю в будущее и развитие нашей страны. Ведь семья, как сказал президент Российской Федерации, была и остается высшей ценностью и краеугольным камнем общества. Я искренне верю, что с нашей любовью, взаимопониманием и поддержкой мы сможем сделать нашу Родину еще сильнее.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Роман Ильфа и Петрова «12 стульев» едва ли не самое кинематографичное произведение нашей литературы. 22 экранизации, из них только 2 отечественные. Остальные – это США 2 штуки, Германия целых 4, Италия 3 и даже Иран. Собственно, впервые фильм про Остапа, Кису и тещино наследство в стульях сняли совместно Польша и Чехословакия в 1933 году. Почти все иностранные экранизации вольные, без советских реалий. В некоторых герои обогащаются в конце, но есть исключения. В Кубе фильм тоже адаптировали под местный сеттинг. Героев сделали кубинцами, но сюжет в целом сохранили. Покойная теща спасает сокровища в стульях от Фиделя. Тут есть даже «Союз меча и орала» – комедийное сборище заговорщиков, недовольных Кастро. Еще одну близкую к тексту экранизацию, где дело происходит в СССР, сняли американцы в 70-м. Наши реалии изображали Югославия и Финляндия. Гордимся нашей великой литературой. История одной песни.
0: На улице Каштановой – одна из самых популярных песен Юрия Антонова. У легендарного хита интересная история. Однажды поэт Игорь Шоферан показал Антонову свои стихи, написанные к юбилею Крымской области. Это прежнее название Республики Крым. Напомним, 200-летие вхождения Крыма в состав Российской империи отмечали в 1983 году. Изюминкой текста стали реальные названия улиц крымских городов и поселков. Через несколько дней Юрий Антонов положил стихи на музыку. Фирма «Мелодия» выпустила пластинку, песня прозвучала на радио. Восторженные отзывы посыпались буквально мешками. Тогда композитор сделал новую аранжировку и перезаписал песню с группой «Аэробус». Эта редакция песни стала настоящим шлягером и не теряет популярности более 40 лет.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Наверняка вы слышали выражение «биться об заклад», когда в споре человек настолько уверен в своей правоте, что готов даже поставить на это что-то ценное. Но за этой фразой скрывается довольно старая история. Слово «заклад» в древности означало «залог» — вещь, которую оставляли как гарантию сделки или спора. Это могли быть деньги, украшения или что-то ценное. А вот глагол «биться» здесь не случайный. Есть версия, что раньше спор часто закрепляли действием. Либо рукопожатием, либо даже кулачным спором, когда выясняли правоту буквально силой. То есть изначально смысл был очень приземленный. Спор — это не просто слова, а действие, за которым стоит риск. Со временем физическое «биться» ушло, а выражение осталось. Уже как формула уверенности. «Бьюсь об заклад», то есть готов поручиться. И в этом выражении до сих пор слышится старый смысл. Спор, где слова когда-то действительно нужно было подкреплять делом.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Виталий Гинзбург, российский физик, один из тех, кто получил Нобелевскую премию уже после распада СССР. Он сформулировал квантовую теорию эффекта Вавилова-Черенкова и теорию переходного излучения на границе двух сред. Он занимался проблемами оптики и термоядерных реакций и создал сразу несколько научных школ по космофизике, сверхпроводимости, радиофизике. Родился ученый в Москве за год до революции и до 11 лет не ходил в школу. Учился под руководством отца-инженера. Закончил фабрично-заводское училище, работал лаборантом и параллельно готовился к поступлению в МГУ сразу на второй курс. Когда началась война, просился на фронт, но его не взяли, физики были нужны в тылу. В 26 лет Гинзбург защитил уже докторскую диссертацию. В эвакуации в Казани царил постоянный холод, и ученый вместе с Ландау изучал низкие температуры в физике. Так появилась теория сверхпроводимости Гинзбурга-Ландау. Одновременно он работал в ядерном проекте и предложил одну из ключевых идей для создания советской водородной бомбы. Сейчас прикладные разработки, основанные на его теориях, используются от медицины до астрономии. Знания о природе эффекта Черенкова-Вавилова необходимы при радиационной терапии, когда смотрят, как луч воздействует на пациента. А исследования ученого в кристаллооптике позволили разработать лазеры, оптоволокно, светодиоды. Интересный факт. Уже будучи ученым, Гинзбург признался, что пишет с ошибками и слаб в простейшей арифметике.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Наталья Вожаева. «Снегопад».
4: Снегопад плывет на белом ялике. В козью шаль обернута кульком. Я стою в зашитых старых валенках и ловлю снежинки языком. Маленькая, толстая, щекастая, клюква со сгущенкой, не лицо. Горе ты мое, ну где ты шастала? Бьет ладонью мама пальтецо. Озорной, смешливый, щеки алые. Боже мой, не мальчик, снеговик. Теплыми ладонями сбивала я затвердевший снег на половик. Снегопад плывет на белом ялике, где-то под надсеверским Донцом, и стоит и смотрит вверх, как маленький младший лейтенант с моим лицом.
5: Лауреат национальной премии «Поэт года» Наталья Вожаева так говорит о своем творчестве последних лет. «Все мои стихи, по сути, одно большое стихотворение, которое родилось 24 февраля 2022 года».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Кижи – миниатюрный остров в Онежском озере, на который свезли 68 построек деревянного зодчества со всей Карелии. Главные символы – Покровские и Спасо-Преображенские храмы, сияющие на солнце златоглавыми куполами. Большинство памятников заповедника есть в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Вся земля на острове покрыта углистым сланцем, поэтому почва имеет почти черный цвет. Его называют аспидным камнем. Считалось, что он возвращает молодость и очищает воду. Сам Петр I пробовал на себе его свойства. В народе о кижах ходят легенды. Говорят, что плотник Нестор построил Спасо-Преображенский храм без единого гвоздя, а после забросил свой топор в Онежское озеро и сказал: «Никогда такого не было, никогда более и не будет». А на кладбище Кижского погоста похоронен Трофим Рябинин, основатель династии Сказителей, донесших до нас былины про Илью Муромца, Добрыню Никитича, Святогора и других. Он был награжден серебряной медалью за полезное.
1: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
2: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Русские встали» в исполнении певца и композитора Яна Марти. Певец является обладателем нескольких весьма престижных музыкальных премий, среди которых премия премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства, «Шансон года 2013» и «Золотой граммофон». Песню в рубрику «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» прислал представитель компании Music City Александр Белов, который работает в основном с артистами, поющими про Россию, СВО. Песня «Русские встали», которую написал автор Александр Юрпалов, несет мощный посыл единства и патриотизма. В ней артист призывает к сплоченности и уверенности в победе, подчеркивая силу и непоколебимость русского народа. Слушаем песню и заряжаемся духом победы.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Драматург Александр Островский известен в основном как автор жестких историй о купеческой жизни. Не все знают Островского, создателя поэтических пьес о смутном времени. Во время работы над ним драматург консультировался с историками, изучал архивы. Историей смуты Островский заинтересовался в Костроме, на родине Ивана Сусанина, где прожил вторую половину жизни и написал лучшие свои произведения. Родился будущий драматург в Москве. Отец работал в суде, занимался банкротствами. И сына направил по юридической линии. Работу свою Островский не любил, однако полученный в судах опыт успешно перенес на театральную сцену. А став состоятельным человеком, он выкупил у своей мачехи имение Щелыково. Сейчас в нем находится музей-заповедник. Деревянный голубой дом, украшенный богатой белой резьбой, называют теремом Снегурочки.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Барнаульский серебро-плавильный завод – уникальный памятник промышленной архитектуры XVIII века и важная страница в истории освоения Алтая. Основанный в 1738 году, он стал первым крупным промышленным предприятием региона и сыграл ключевую роль в развитии горнодобывающей отрасли. Завод производил серебро из алтайских руд, которое шло на чеканку монет и другие государственные нужды. Это было одно из самых передовых предприятий своего времени, оснащенное по последнему слову техники. Интересный факт. Именно на Барнаульском серебро-плавильном заводе была изобретена и впервые применена огненная машина – прообраз паровой машины, которая использовалась для откачки воды из рудников. Сегодня от завода остались лишь отдельные постройки и руины, но они по-прежнему впечатляют своими масштабами и историческим значением. Барнаульский серебро-плавильный завод – символ промышленного величия Алтая, свидетельствующий о его богатой истории и трудолюбивом народе. Его руины напоминают о славном прошлом и призывают бережно хранить историческое наследие.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Лиза Лекомцева, автор и исполнитель удмуртских и русских песен.
4: Коллективизм начинается в семье, когда каждый знает свою обязанность и помогает друг другу. Я выросла в многодетной семье, и я четко знала свои обязанности по дому, и каждый мой брат, у меня их три, тоже знали и помогали всегда родителям. Коллективизм — это когда люди не тянут каждый свою сторону, а объединяются ради общего дела. В деревнях коллективом с роднёй, с соседями делали большие дела, сажали картошку, строили сарай, убирали сено. И это про общее благое дело. Но нужно понимать, что коллективизм — это не про отказ от себя, а про силу объединения. Коллективизм нужен, чтобы справляться с трудностями, создавать важное и чувствовать, что ты не один, что рядом есть тот, кто поддержит. И чем больше в обществе таких связей, тем крепче и добрее становится мир вокруг.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире председатель Оргкомитета национальной премии «Контекст», ведущий в стране эксперт по коммуникациям Ирина Есипова.
5: О коммуникациях сейчас и вот новых технологиях. Да. Вы сказали, Ирина, что вот наша премия «Контекст», мастера коммуникаций, демонстрируют технологии, тут же предприятия внедряют. Ну вот мне интересно, вот сейчас вот какие тренды, да, как принято говорить, какие технологии в коммуникациях, вот в таких коммуникациях высокого уровня сейчас применяются? Вот топ-3 технологии назовите мне, Ирина.
6: Значит, использование ресурса искусственного интеллекта. Искусственного интеллекта, ресурсы. Не искусственного интеллекта, а ресурсы искусственного интеллекта, который поможет нам реализовывать действительно важные стратегические задачи.
5: Ну, например?
6: Например, он помогает, он очень хорошо помогает В общем, мы можем на искусственный интеллект возложить какие-то задачи, совершенно не связанные с каким-то, с какими-то идеями, но которые поможет нам вот как бы вместо того, чтобы брать лопату и копать, мы будем экскаватор использовать. Точно так же искусственный интеллект помогает нам быстро, оперативно создать какой-то блок информации, с которым можно работать, из которой можно адаптировать, причесать, актуализировать, наполнить его смыслами и как бы быстро это все. То есть оперативность повышается. Повышается очень оперативность. Во-вторых, техника, которая позволяет, технологии, которые зашли так далеко, позволяют нам вот это маленький такой вот инструментик использовать как многогранный инструмент. Ну, это вы все, конечно, понимаете и знаете. И, естественно, то есть каналы коммуникации, омниканальность, разные каналы через один спектр, то есть использование всех каналов в одной точке, а через одну точку, через правило одного окна. Единое окно должно быть. И, естественно, никуда мы не уходим от единой информационной политики. То есть мы должны в разных наших каких-то ДЗО, каких-то блоках компании создать такие условия, чтобы люди понимали и знали, куда мы все идем, двигались в одном направлении, и понимали, где мы, в какой точке можем оказаться. И это очень главная, одна из главных задач коммуникаторов. То есть это развитие внутренних коммуникаций. И, соответственно, из-за этого рождаются вот эти все проекты, эти технологии. Вот я одну показала, я еще хочу рассказать об одном проекте. Очень интересный, потрясающий проект Росэнергоатома. Называется «Теркин – это мы». Вообще Росэнергоатом и вообще Росатом мой любимый, потому что это моя как бы моя альма-матер, с которой я вышла, из Росатома. Вот. И вообще Росатом, он отличается тоже качеством коммуникации, качеством коммуникационных технологий, вовлечением всех сотрудников в реализацию коммуникационных задач. Информационный центр атомной ИЦАИ атомной энергии. У них есть такие, а было раньше ИЦАО, информационный центр атомной отрасли, а теперь ИЦАЭ они называются. Это информационный центр, это уникальная, значит, такая система развития коммуникации и донесения информации во всех регионах страны до разных целевых аудиторий. До детей, до взрослых, до бабушек, до партнеров, до органов власти. Короче говоря, талантливые ребята на местах, в регионах создают имидж и репутацию атомной нашей отрасли.
5: Так про Теркина, да, вот интересно
6: Теркин
5: стало.
6: Это мы.
5: Так.
6: Вот, между прочим, Росэнергоатом придумал такой проект. Ну вот здесь вот тоже есть много других еще проектов Росатома. Значит, Теркин – это мы, просто это вот новый проект, который в прошлом году мы завершился у Росэнергоатома. Это ребята из атомных городов сами поставили спектакль, сами сшили костюмы, значит, сами написали спектакль в рамках, по мотивам этого Теркина, показали вот здесь на сцене у нас в Москве, съехались со всех регионов, значит, и дети, просто, ты представляешь, дети играют вот этот спектакль «Теркин – это мы». И, естественно, эта вся информация пошла, в общем, расширилась очень активно. И там органы власти принимали участие, и дети принимали участие, и сотрудники принимали участие. Короче говоря, многогранный, многослойный проект именно через культурную программу, через культурные инициативы, через развитие культуры. У Росэнергоатома еще есть такой вот был проект, вот здесь тоже о нем написано, мультиклипация. Они очень сориентированы, когда дети сами создают мультфильмы. И такой проект огромный «Территория смыслов» Росатом, «Территория смыслов» Пегас, через развитие всевозможных культурных инициатив по развитию модельного агентства, детского модельного агентства.
5: Когда казалось дети, бы, где Росатом?
6: Где Росатом? Да, где да. Росэнергоатом? Ты представляешь, какая колоссальная. А дети там вовлечены во все это творчество. Они сами рисуют костюмы, они сами рисуют, создают, значит, эти, шьют платья и делают дефиле. Вот в прошлом году был Теркин, это мы, а в позапрошлом году вот в рамках выставки «Россия» они проводили модели, значит, проводили такой показ, мод, созданный детьми, модели прекрасные, потрясающие. В русском стиле это все было, такая красота неимоверная. И это все создают дети руками детей атомных городов. Дети руками своими все создают это. И вот это все благодаря атомной нашей отрасли, благодаря компаниям атомной отрасли, это все создается.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Кольская АЭС – самая чистая в Европе и при этом самая северная. Она вошла в историю человечества как первая в мире атомная станция, построенная в условиях Заполярья. А еще Кольская АЭС – одна из немногих в мире, где целых два раза удавалось продлить срок эксплуатации энергоблоков. В 2019-м наши ядерщики провели качественную модернизацию двух самых первых энергоблоков станции, которые подключили еще в 1973-м и впервые модернизировали в 2005-м. Российские специалисты смогли усовершенствовать их до полного соответствия жестким требованиям, появившимся после Фукусимы. Строить Кольскую АЭС начали еще в 60-е, когда бурное промышленное развитие региона потребовало новых энергоресурсов. В первый кубометр бетона по советской традиции замуровали капсулу с посланием потомкам. Гордимся нашими ядерщиками! История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виталий и Евгений Абалаковы – знаменитые русские братья-альпинисты 20 века. Они внесли огромный вклад в развитие горного спорта по всему миру, стояли у истоков школы скалолазания. Один из них был к тому же талантливым и одаренным художником, а второй – известным изобретателем. Братья Абалаковы являются первооткрывателями нескольких вершин. К тому же они покорили несколько опасных семитысячников. Виталий и Евгений прокладывали новые маршруты, исследовали центральноазиатские горные системы Памир и Тянь-Шань. Евгений Абалаков покорил около 50 вершин, а его брат Виталий, заслуженный тренер и мастер спорта, вошел в мировую историю скалолазания как теоретик. Его научный труд «Основы альпинизма» до сих пор считается классическим учебником и был переведен на многие иностранные языки. Альпинисты придумали способы преодоления тяжелых условий в горах и адаптации организма к большим нагрузкам. Сейчас в Красноярске можно увидеть маршруты и щели, названные в честь Виталия и Евгения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Городок чекистов в Екатеринбурге – живой музей под открытым небом, памятник советского конструктивизма. Иногда его зовут «Чрезвычайкой» в честь, собственно, ЧК. Дома построили под углом к улицам, чтобы создать определенный ритм застройки. Да и света так больше. Самое броское здание – гостиница и сеть, 11-этажка, похожая в плане на подкову. Изначально комплекс строили как коммуну. Квартиры были большие, но без кухонь и ванных. Зато в городке имелись своя поликлиника, клуб, столовая, прачечная и все, что нужно для жизни. За едой жители с сутками ходили в буфет. Но со временем старый быт победил новый, и квартиры обзавелись кухнями и санузлами. Чрезвычайка окружена ореолом мрачноватых легенд. Сама ее архитектура этому способствовала. Раньше дома были соединены подземными переходами. Например, под поликлиникой пряталась прачечная. Потом службы из подвалов убрали, зато остались истории о том, что якобы под чрезвычайкой есть подвалы с рельсами, благодаря которым можно добраться до важных зданий в городе.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире автор проекта «Музыка вместе» Тимур Ведерников и проректор президентской академии РАНХИКС, научный руководитель проекта ДНК России Андрей Полосин.
4: Эта история напоминает следующее. Как вот сейчас напомнила. Что? Вообще ужасно приятно. Ассоциация. Был такой кино «Милый день радио».
5: Конечно.
4: И да. Туда приходили гости в студию. И тогда у радио эфиров в социальных сетях где-то еще не было.
5: Не было.
4: Но вот это эфиров не было. Но предсказание сбылось. Теперь радио показывают. Это круто.
5: Да? Да, это круто. Я хочу, знаете, с чего начать. Сегодня день государственного флага России. Я вас поздравляю, всех нас, всей души. Поздравляю. И начать хочется с того, что песня для нас, для русских людей, она же вот тоже как флаг. Такое настоящее знамя. Мы же всегда, вот не зря говорим, вперед из песни.
6: Вперед из песни, да.
5: Да. Поэтому вот для того, чтобы всем было понятно, кто-то наверняка не знаком с проектом «Музыка вместе», меньше слов, больше музыки. Поэтому мы сразу начнем с первого видео, посмотрим одну из песен, которую вы сделали в рамках проекта, чтобы сразу всем было понятно, о чем речь. Да. Ну а затем обсудим.
4: Это песня совсем свежая.
6: Эта песня вышла буквально вчера, на самом деле. А всегда, когда новые песни, они как, знаешь, как новые дети, ты ее больше всего любишь. Я буквально в двух словах только хочу сказать, что эта песня, известная русская народная песня «Вдоль по улице метелица метет», которую спели жители и артисты Республики Коми. Вот. На самом деле это очень символично. Почему? Я расскажу после того, как мы посмотрим эту песню. И я еще хочу сказать одну очень важную вещь. Мне очень нравится, как называется ваша радиостанция. Радио «Гордость». Объясню почему. Потому что, собственно, когда мы начинали этот проект, одной из главных идей того, почему мы это делаем, было желание у наших зрителей, у наших жителей, у жителей нашей страны вернуть чувство гордости за самих себя, за свою страну. А это действительно, вы абсолютно правы, очень здорово делать с помощью песен, с помощью тех песен, которые были написаны раньше, давно, с помощью тех песен, где есть огромный и глубокий смысл. Так вот, мы делаем примерно одно и то же дело, это важно. Итак, песня «Вдоль по улице метелица метет» в неожиданной, сразу скажу, аранжировке. Друзья мои, будьте готовы ко всему.
5: Тимур Ведерников и Андрей Полосин. Музыка вместе на радио «Гордость». «Вдоль по улице». Поехали. Поехали.

пилим. Кстати, строили это роскошное здание при участии водолазов, которыми руководила первая в нашей стране женщина этой профессии Нина Соколова. А еще в Сочи можно увидеть знаменитую дачу Сталина в санатории «Зеленая роща». Тенистый парк, бильярдная, шахматный столик – все вещи в доме помнят генсека и его окружение. Едем в Сочи и слушаем песню Леонида Агутина, посвященную этому городу.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Любовь Берзина. «Моя страна».
2: Я задыхаюсь в маленькой стране. Столь близкие границы не по мне. Пусть никогда в других краях не буду, но чувствую простором, шириной. Бескрайняя земля моя со мной, и я дышу, живу и верю в чудо. Я верю, что огромная страна нам, русским, не затем была дана, чтобы мы ее однажды разделили, чтоб задыхались в маленьком мирке от свары и грызни на волоске, и чтоб простор и ветер не любили. Наш ум широк, разбросан и богат, и каждый в мире нам почти что брат, пока он не возьмет нас за живое. Под нами дышит русская земля, колосья и деревья шевеля, и мы ее не отдадим без боя.
3: Поэт, журналист, лауреат литературных премий Любовь Берзина написала стихотворение «Моя страна» в августе 2022 года. Первая публикация была в социальных сетях. С тех пор стихотворение вошло в целый ряд поэтических сборников и регулярно звучит на мероприятиях в поддержку специальной военной операции, в том числе в авторском исполнении. Любовь Берзина – активный участник творческих десантов, концертов и выступлений для наших бойцов и ветеранов.

0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. «Радио Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире группа «Рок-Острова».
1: У нас Владимир Захаров в эфире «Рок-Острова», и сейчас мы поговорим о песне, которая ворвалась в наш хит-парад. Сейчас на 7-м месте находится песня «Русские идут», и вот про нее уже ряд вопросов. Мы эту песню обязательно сыграем, но сейчас вот вопросы. Какой видеоряд вы видите в будущем клипе на песню «Русские идут»? А будет клип?
2: А кто сказал?
1: А вот спрашивают у нас.
2: Я не знаю, какой видеоряд. Я вообще люблю концертные ролики. Вот, ну, чтобы вот...
1: Но они же атмосферу дают. Я согласен, кстати, с вами.
2: Вот, мне очень нравятся концертные ролики. Я вот все думаю, что надо вот все-таки на нее просто снять концертный ролик со зрителями, чтобы все это как-то вот было так энергично и... А не клип, как бы вот клип. Ну, какой клип? Я не знаю, какой клип на нее снимать. Песня-то на самом деле родилась, когда... на Курскую область напали. Вот. И барабанщик у нас, Женя Крючков, сочинил слова. Сразу же, буквально. Это получилось у него как чуть ли не на следующий день он написал это дело. Эти слова. И я приехал домой. Мы были... Все об этом мы говорили, когда еще мы были на гастролях в Крыму. И приехали домой. Он, у него уже вот... Это все получилось, я буквально сразу же написал аранжировку, ну, все это за день прям получилось, за несколько часов. Я все это записал и все сделал.
1: И теперь эта песня звучит на радио «Гордость». Голосуйте в нашем хит-параде великой страны. Ну а сейчас эксклюзивная версия лично Владимир Захаров в студии радио «Гордость» с композицией «Русские идут».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сегодня «сигма» — это не только буква греческого алфавита, но и популярное молодежное слово. Так называют независимого и самодостаточного человека, который живет по своим правилам, не гонится за лидерством и не нуждается в чужом одобрении. Причем этот термин все чаще используют и по отношению к девушкам. Сигме приписывают уверенность в себе, внутреннюю силу, эмоциональную сдержанность и независимость. Такой человек не стремится быть в центре внимания и спокойно идет своим путем. Поэтому сигму часто сравнивают с одиноким волком. Сегодня это слово все чаще используют с юмором. Например, выражение «включить сигма-мод» означает перестать оглядываться на чужое мнение и поступить по-своему. А иногда так иронично называют людей, которые слишком стараются выглядеть загадочными и независимыми. Этот термин появился в начале 2010-х годов в англоязычном интернете, а затем стал частью мем-культуры. Новую волну популярности ему принесла в 2024 году вирусная песня «Сигма Бой» в исполнении двух юных россиянок. История одной песни. Впервые песня «Луч солнца золотого» прозвучала 1 мая 1973 года на премьерном показе мультфильма «По следам бременских музыкантов». Над музыкой для серенады «Трубадура» работал композитор Геннадий Гладков, а его рок-н-ролльные мотивы сделали героев мультика первым советским рок-бендом. Уже через два года после премьеры вышло 28 миллионов пластинок с песнями «Трубадура» и компании. Кстати, текст песни дался поэту Юрию Энтину нелегко. Когда Гладков отдал музыку, он два месяца не мог подобрать к ней слова. Но «Луч солнца золотого» все же взошел в исполнении Муслима Магомаева. Именно его пригласили озвучить «Трубадура» во второй части истории про музыкантов. Сам мультик настолько полюбился зрителям, что в октябре 2009 года в Хабаровске установили скульптуры героев в композициях «Принцесса и трубадур», «Осел», «Пес», «Кот и петух», «Король и сыщик», «Трио разбойников» и «Атаманша». Помнит хит и в наши дни, его часто перепевают разные исполнители. Не так давно песню исполнили солисты нижегородской рок-группы Ума Турман. Также она стала главным саундтреком, вышедшим в 2023 году киноремейке «Бременские музыканты». Ну а мы послушаем песню в первоначальном варианте в исполнении неподражаемого Муслима Магомаева.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Поэт Наталья Тебелева.
1: Помню, когда мы вернулись из первой поездки в Донбасс, руководитель нашей группы сказал мне: «Спасибо за служение». И вот это вот слово «служение» прозвучало так весомо, что показалось мне настоящей наградой. Есть в этом слове высота и чистота. Служение – это про наших волонтеров сегодня. Они, безусловно, чувствуют ответственность за судьбу Отечества и несут эту ответственность практически наравне с бойцами на фронте. Делают то, что от них зависит, каждый на своем месте. Служение – это про тех, кто, стирая руки в кровь, плетет после работы маскировочные и противодроновые сети. Про бабушек и дедушек, которые каждый месяц отчисляют со своих небольших пенсий суммы на нужды фронта. Про их внуков, регулярно везущих гуманитарку в зону боевых действий с риском не вернуться. Недавно разговаривала с женщиной-инструктором, которая обучает волонтеров тактической медицине и, собственно, отправляет героические экспедиции на наши юго-западные окраины. «Провожаю», — говорит его, — «а он младше моей дочери, и так сердце сжимается». Вот это и есть служение.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Росатом» создал уникальное оборудование для демонтажа железобетона. Разработанная специалистами «Росатома» алмазная машина для канатной резки предназначена для работ по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов, а также демонтажа любых железобетонных конструкций. Производство такого оборудования в России позволит преодолеть зависимость от импортных аналогов и гарантировать доступность на рынке не только самого продукта, но и комплектующих, сервисного обслуживания и диагностики. Ключевое технологическое преимущество алмазных канатных пил – возможность фрагментации стальных и железобетонных конструкций большой площади и любой конфигурации. На данный момент изготовлен первый из трех образцов алмазной канатной пилы. Проводятся ресурсные испытания. Канатные пилы могут проектироваться и производиться под разные задачи и типы размеры, а также оснащаться дополнительными специальными модулями.
0: Стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с лучшим городом Земли. Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий одно. Зато какую? Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Тревожное слово «киднеппинг» пришло к нам из английского, где имеет длинную и бурную историю. Впервые зафиксировали его в конце 17-го столетия. Колониализм только набрал силу, и киднеппингом, то есть буквально кражей детей, называли похищение подростков с целью вывоза в североамериканские колонии. В то время чернокожие рабы были редкостью, на плантациях работали белые кабальные по временным контрактам. Добровольцев, готовых продать себя в кабалу, не хватало, поэтому необремененные моралью личности похищали подростков и продавали за океан. К 19 веку кабальных сменили вывезенные из Африки рабы, а слово «киднеппинг» осталось и приобрело современное значение – похищение людей, в том числе детей, из корыстных побуждений или с иными неблаговидными целями. Напомним, похищение человека – это противоправное действие и преследуется по закону.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, что географ, полярный исследователь, этнограф и писатель, член-сотрудник Русского географического общества, уроженец Курганской области Константин Насилов, одним из первых оборудовал метеорологическую станцию в северных широтах для стационарных наблюдений и одним из первых применял фотоаппарат для научных исследований севера? Он родился в селе Маслянском Пермской губернии, ныне Курганской области. При поддержке Русского географического общества он исследовал бассейны рек Северного Урала в поисках золота. В конце 19 века Константин Насилов стал основоположником арктической традиции долговременных зимовок, проведя 3 года на Новой Земле, где вел геологические исследования и нанес на карту 300 верст неизвестной на тот момент местности. Его комплексные исследования способствовали укреплению позиций России на севере и внесли значительный вклад в науку. Уже советское правительство заинтересовалась проектами Константина Насилова, и географ принял участие в научном обосновании полярных экспедиций.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: История одной песни.
2: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня 71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни, в Барнауле, радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.